0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
6: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Всем привет, доброе утро!
1: Ну что, всем большущий пятничный привет! 15 мая, мы наконец добрались. Самый счастливый день недели, самый теплый день в этой неделе.
0: Маша, и как вы, девочки, это называете? Магия утра?
1: Да.
0: Как-то ты, подожди.
1: Без энтузиазма, да.
0: У тебя не случилось сегодня. Ну, расскажи нам, что такое вообще магия утра, что это за понятие такое?
1: У всех своя магия утра.
0: Ну, вот примерно, что вот какое...
1: Ну, во-первых, проснуться неспешно. Какой-то любимый завтрак, обычно его еще фоткают, как правило, да? Может быть, выйти в окно, на балкон, на террасу, а может быть, пойти прогуляться. Там кто-то зарядку делает. У каждого своя магия утра.
0: Просто какой-то поймать, какой-то дзен.
1: У меня магия утра вообще другая. Включить... как раз таки MTV, чтобы там играли мои любимые песни моей молодости. Uh-huh. Завтрак вообще не ппшный какой-нибудь. Желательно, который папа в детстве готовил.
0: Я понял.
1: Вот это моя магия утра.
0: Это самый вредный завтрак в мире,
1: да,
0: по-моему, да.
1: Да.
0: Слушайте, вот я просто сегодня, кажется, вот понял, что это такое, наконец-то.
1: Так.
0: На велике, смотрите, в шортах еду, яблони цветут, сирень, пахнет хорошо, глазам красиво. Uh-huh. Проезжаю там мимо, на первом этаже кошка на балкон выходит, подмигнула мне, представляете? Wow. Пьяный дядечка вот здесь вот у нас, Новоровского, говорит, дай прокатиться.
1: Wow.
0: Я ему говорю, велик матерится. И зеленый мне загорается, и я вот так вот в закат сразу же просто.
1: Прекрасно.
0: Нормально? Мужская,
1: да,
0: магия утра. Пойдет?
1: Да.
0: Супер. Ну, в общем, мы желаем вам тоже сегодня поймать какое-то такое прикольное настроение. Да, что мы уверены, что точно получится его поймать, потому что, ну, а куда вы денетесь? Пятница и такое тепло. У вас нет никаких шансов. Еще и мы тут со своими ля-ля-ля-ля-ля, да? Будем вас развлекать, поддерживать и подбадривать. У нас впереди рубрика «Шазамошная», где сегодня группа «Серебро».
1: Наши любимки.
0: Тысячный, миллионный состав уже. Но, тем не менее, послушаем обязательно. Всем еще раз привет, доброе утро.

0: Red.
1: 7 часов и 8 минут в Тюмени. Итак, рубрика «Шазамошная». Здесь все очень просто устроено. Мы представляем вам интересные новые треки, потому что их выходит очень много. Не все заслуживают нашего внимания. Вот мы специально экономим ваше время и вот делаем такой отбор. И вы всегда в тренде. И, как я уже и сказал, группа «Серебро» у нас сегодня на обзоре.
2: И мы смотрим, как называется этот трек. Давай. «Мало огня».
1: И делаем какие выводы? Продюсер у группы «Серебро» кто?
2: Фадеев.
1: А у, кажется, у Линды тоже была такая песня «Мало огня».
2: И они сейчас поругались.
1: Мы сращиваем эти два факта и делаем заголовок в стиле спид-инфо. Давай, Мария.
2: Да, старушке Линде пора... Ну что?
1: На пенсию.
2: На отдых, да.
1: Да-да-да. Дорогу молодым.
2: Молодухом.
1: Делаем неудачную какую-нибудь фотографию Линды, берем. Да. Фадеева и этих девчонок из «Серебро».
2: Да. Все. И скандал обеспечен, но...
1: Мария, ну видно, что ты училась, конечно, в ТГУ, на журналистике, потому что мы это умеем делать, да.
2: Но на самом-то деле...
1: Кое-чему вас там научили.
2: Давайте вникать теперь в факты.
1: Факты теперь, да. Значит, действительно, продюсер и Линды, и Серебро — это Максим Фадеев, но и названия песен совпадают, но это совсем другая песня, совсем другая. Вы сами понимаете, в 95-м году, да, ну, огонь был один. Сейчас огонь уже совсем другой. Поэтому давайте послушаем и сравним. «Серебро», «Мало огня».

0: ярмарочная. И действительно, другая же эта песня, да?
1: Да.
0: Это же песня с Егором Кридом, которого серебро было, да?
1: Если ты, ты меня не любишь.
0: Очень похоже, да? Ну, в общем, как-то пошли по старым, как говорится, чертежам, наверное, да, Максим в этот раз Фадеев,
1: да,
0: опять.
1: Но девчонки голосистые, молодцы.
0: И как в любом случае, всегда любую песню, даже, может, не очень удачную, группа «Серебро» может спасти клип. Понимаете,
1: да,
0: когда посмотришь, уже совсем другое впечатление. Поэтому мы ждем клип обязательно. А что вы думаете насчет песни? Все-таки давайте в нашем ВК-канале «Радио Красная Армия» поделитесь своим мнением и проголосуйте.
2: Шазамошная в утреннем шоу «Ред». We'll

0: Тони Мига в утреннем шоу «Ред на Красной Армии» только что. Лишь бы ты была довольна. 7 часов и 19 минут в Тюмени. Ну, мы, я думаю, что сегодня точно будем довольны. Как минимум, будем довольны погодой, да? Неплохо там у нас все ожидается. Что, плюс сколько? Плюс 26?
1: Плюс 26 максимум. Ну, и практически осадков днем не будет. Ну, вечером небольшой дождик.
0: Где-то там часов 16. Но, камон, когда как бы тепло, то даже, знать...
1: И дождь там не помеха.
0: Дождь нормально, да. Поэтому... Окей, в плане погоды все замечательно. А что касается астрологии, Мария?
1: Давайте разбираться, как будет замечательно проходить эта пятница у каждого.
0: Супер, скоро так и сделаем, минут примерно через 10. Не пропустите гороскоп. Также свежие новости на подходе и классный бенгер «Broken Strings» от Алана Уокера. Все послушаем уже скоро-скоро.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
6: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
7: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
8: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
7: Добавим городу новое звучание.
8: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
7: Стань соавтором гимна Тюмени.
8: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.

0: Кади.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: 7.25 в Тюмени на Красной Армии. Новости с нами. Николай Антонов.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Прошу, пожалуйста.
2: В Тюменской Зарите планируют построить два моста через реку Туру. Первый мост будет пешеходным. Он соединит центр города с заречными микрорайонами и пройдет от улицы Береговой до культурного центра Царская пристань. Проект готовят застройщики, а возводить его будут власти, пишет Слух.ру. Второй мост автомобильный между улицами Щербакова и Коммунистической. Он соединит заречную часть города и док. Его планируют построить в период с 2028 по 2032 годы. Секции по фиджитал-спорту планируют открыть в тюменских школах номер 45, 30, 88 и гимназии номер 49 с нового учебного года. Об этом агентству Тюменской линии рассказал вице-президент Федерации фиджитал-спорта Тюменской области Максим Шереметьев. Всего в стране в пилотном проекте участвуют почти 60 школ из 16 регионов. При поддержке Департамента образования Тюменской области сформирована рабочая группа. Сейчас специалисты формируют программы на учебный год. В Тюмени на полтора месяца закроют участок автомобильной дороги по улице Кулибина. Здесь с 15 мая по 29 июня будут проводить капитальный ремонт тепловой сети, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города. Движение транспорта будет запрещено. Речь идет о подрезке от дома номер 108 до дома номер 90 по улице Жуковского. Водителям рекомендуют объезжать участок через улицы Дачную, Потемкино и Тобольский тракт. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
3: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Точно тюменская, 7.30. Сегодня пятница, 15 мая. И вот вам подсказки от астролога.
2: Овны, сегодня вы сможете притворить в жизнь самые глобальные и амбициозные замыслы.
1: Тельцы, махните копытцем на работу и отдыхайте столько, сколько получится.
2: Близнецы, против вашего напора не устоит ни одна крепость.
1: Раки, не беритесь за невероятные новые дела. Все пойдет далеко не по плану.
2: Львы, дипломатичность и деликатность сегодня ваши главные козыри.
1: Девы, меняйте стиль общения и работы. Ваша прошлая манера устарела и совсем не приносит результата.
2: Весы, сегодня ничто не сможет заставить вас вернуть со своего пути.
1: Скорпионы, будьте активнее и инициативнее, это принесет дополнительную удачу.
2: Стрельцы, лучшее, что вы можете сделать сегодня, провести время с близкими.
1: Козероги, завершайте то, над чем вы уже давно работаете, это пойдет хорошо.
2: Водолеи, стоит четко расставить приоритеты и решить, что достойно вашего рвения, а что нет.
1: Ну и рыбы, пересмотрите свои взгляды и планы на ближайшее время.

0: Драйв в утреннем шоу «Ред» на Красной Армии. Wild. И причем это не типа я дикий, да, а что-то там девчонки становятся дикие. Что-то он там
1: от
0: сделал.
1: Него.
0: И от него mm-hmm. типа, да. Еще больше мне понравилась эта песня, почему-то, не знаю. 7 часов и 34 минуты в Тюмени. Ну, а вам точно понравится страничка вдохновения и мотивации, потому что она реально заряжает на продуктивный день, вдохновляет. И вот мы рассказываем о том, что же, чем же вот эта дата знаменитая, 15 мая. Ну, я не могу пройти мимо. Вот уж простите, но сегодня в Чили день алкогольного напитка, который называется писко.
1: Хотел бы ты его попробовать?
0: Я посмотрел, как выглядит писко. Я бы хотел это попробовать.
1: Что, очень красиво выглядит.
0: А ты будешь?
1: Я побаиваюсь.
0: Писку будешь?
1: Мне,

0: 4 часов дня.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: Пробки на дорогах.
6: По данным Яндекса, улицы в Тюмени к этой минуте загружены на 2 балла. 11 минут на Мельникайте от 30-летия Победы до Харьковской придется постоять. И тоже там около 10 на Широтной от торгового центра до Олимпийской. Удачи всем и терпения на дорогах.
1: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
7: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
8: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
9: Тунец на радио.
10: Что?
9: Тунец на радио.
10: Мужик, тебе что надо?
9: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
11: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
12: Темнота скрывает многое. Но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
13: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
12: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
13: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
14: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
15: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на «Бестюн B70». Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: ищите, распишитесь. Итак, сегодня отмечается Международный день семьи.
1: Мы поздравляем всех семейных.
0: Угу, семейников, так сказать. Все семейники мы поздравляем.
1: Помните, пусть мы и неблагополучные, но
0: все
1: семья.
0: Же семья, да. Поэтому, Мария, я тебя тоже поздравляю.
1: И я тебя.
0: Ну и вы тоже не забудьте там всем написать.
1: Поздравить
0: обязательно, да. Вообще круто, что в пятницу, отметьте сегодня тоже каким-нибудь... я вообще, кстати, обожал, когда мы с семьей куда-нибудь ходим, там, не знаю, в
1: пиццерии. Что значит «обожал»?
0: Ну, когда со своей, там, вот это, когда мама, папа у меня когда. Сейчас, потому что раньше я за это не платил все.
1: А
0: сейчас
1: все,
0: приходится
1: понятно.
0: Платить за все. Ну,
1: детство кончилось.
0: Понимаете, да? Как ты меня раскусила, блин. Я думал, это так вот, пролетит и не заметит никто. Ну, есть немножко, да. Также сегодня Международный день виртуального помощника. Мы их, Алиса, Маруся, Сири, если вдруг кто-то пользуется, мы, конечно же, их поздравляем. Действительно, это помощники, которые активно входят в нашу жизнь. И там реально есть, Маша, полезные функции. Например?
1: Голосовое что-нибудь вам скажут.
0: Так. Ты не пользуешься, да?
1: Нет.
0: Какая?
1: А Сири где у меня? В айфоне?
0: Ну, тогда не пользуешься, она точно, да.
1: А что там за суперспособность?
0: Ну, вот смотрите, Сири нет, а вот Алиса и Маруся, они могут включать радио Красной Армии, если вы их попросите.
1: Да.
0: И это самая, я считаю, полезная и главная функция.
1: Однозначно.
0: Которая только может быть. Так что разработчикам респект, продолжайте в том же духе. Еще сегодня день московского метрополитена.
1: Мы любим гонять в метро, когда приезжаем.
0: Это, конечно, своя вообще атмосфера. Там такая энергия бешеная, столько людей, столько судеб. И все
1: больше
0: вот так.
1: Всего концерты я люблю в метро.
0: Концерты?
1: Да, ну, там часто можно даже звезд встретить. Вчера, например, Сивиль там пела.
0: Реально?
1: Реально.
0: В метро?
1: Да.
0: Совсем Артик вообще за ней не смотрит. Он вообще бросил группу, и вот как-то там все само. А она уже вон, в метро выступает.
1: В метро выступает, да.
0: Эх, Сивилька, я б тобой занялся.
1: Вот.
0: Бросай своего этого.
1: Артика.
0: Давай со мной работать, да. Мы, вообще, что касается метро, в Тюмени мы, конечно, очень мечтаем, нам бы было бы вообще очень замечательно, но ландшафт не позволяет. Поэтому очень активно вот с 2024 года ведутся разговоры о том, что у нас так называемый струнный транспорт. То есть это как бы наземная все-таки история. И вот говорят, что ну, такой практики пока в мире вообще нигде нету. Так что, возможно, мы станем первыми, да?
1: Это прекрасно. Мы ждем, чтобы такой транспорт у нас был.
0: Ну, хотелось бы, чтобы вот... ну, хотя
1: бы... прикиньте, сели, через 10 минут вы на работе.
0: Ну, так и есть сейчас, в принципе.
1: Если пробки еще, нет. Еще...
0: А, ну да. Ну, в общем... Круто, что у нас вот ведутся разговоры, да, как-то об этом. Возможно, когда-нибудь это все станет
1: да.
0: реальностью. Поэтому вот такой день сегодня. Укомплектованный, масштабный. Берите и вдохновляйтесь.

0: и 50 минут. Точная тюменская. Beautiful places — это что? Красивые места. Ну, сегодня вообще наш город — это одно сплошное красивое место. Но, знаете, мы тоже в кое-каких местах становимся красивыми. Ну, я... Сейчас вы не так, наверное, меня поняли. Маш, можешь спасти, пожалуйста, давай, как-то эту подводку уже?
1: Вы знаете, что у нас в России спрос на фитнес-клубы начинает падать, потому что люди чаще выбирают домашние тренировки, чтобы не подстраиваться ни под чье расписание, не тратить время на дорогу. И в конце концов не тренируются.
0: Потому что... Да-да-да, домашние тренировки...
1: Это уже другое.
0: Звучит как «я не делаю ничего».
1: Да, да. Ну, а мы все-таки решили вас спросить, есть ли спорт в вашей жизни? Какой он? И как часто он у вас
0: часто,
1: происходит?
0: Да, ну, сколько там у вас? Ну, 2 раза в год, может быть.
1: Да. Может, что 3. Тоже является какой-то регулярностью.
0: Ну, какой-никакой спорт тоже, извините меня. В общем, фитнес-тема у нас сегодня. И насколько он присутствует в вашей жизни. Пишите в Telegram или в Макс 8922-300-1046. Или у нас есть канал в ВК, Радио Красная Армия. Туда тоже заглядывайте в комментариях. Пишите.
2: Реклама. Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
3: В «Сибирь Оптике» новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. «Сибирь Оптика». 40-20-53. Нариса Тереза 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Ярмарка!
3: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
3: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
3: Подробности по телефону 68-01-56.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
6: Телефон 568182. 568182.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 568182. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
10: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
11: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б 313-723-200-00-1701.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: 7.57 в Тюмени. Мы тут, в общем, наткнулись на статистику спортивную. Что там?
1: У нас падает спрос на фитнес-клубы в России, mm-hmm. потому что люди стали думать, ну что им лень там расписание свое подстраивать, ехать куда-то, и поэтому все дома якобы тренируются.
0: Якобы, да, тренируются дома. В общем, мы сегодня решили спросить, как у вас со спортом вообще, бывает он и как часто? А и вот что вы присылаете.
1: Я как раз-таки дома иногда по видео и занимаюсь.
0: Угу. Все те,
1: мы требуем пруфы.
0: Кто только что к нам присоединился, иногда дома по видео занимаюсь. Речь про спорт, конечно же, про фитнес. Абонемент есть. Вот уже пятый понедельник собираюсь пойти в зал. Вот о такой стадии спорт у меня.
1: Мы вас не осуждаем.
0: Но это уже почти. Я думаю, что еще понедельника 2-3 и...
1: Вы точно пойдете в спортзал?
0: Ну да, да.
1: Уже нет. А в молодости спортивной гимнастикой, скалолазанием, горным туризмом на уровне юношеских разрядов.
0: Круто.
1: Но все же.
0: Нет, да. Подождите, извините меня, юношеский разряд это тоже, ну...
1: Достижение.
0: Не хухры-мухры, да. не обесценивайте. Скалолазание вообще спорт, который... Ну, я восхищаюсь, восторгаюсь, да. Потому что там надо вот это... Мы, знаете, мужчины, вот это когда, ну да, вот ты буквально держишься вот за соломинку и выкрутился как-то смог.
1: Как-то
0: это
1: смог.
0: Это очень хорошие, полезные скиллы в жизни. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Есть ли спорт в вашей жизни? Если есть, то какой? И как часто это происходит? Пишите в Макс и Телеграм 8-9-2-2-3-0-1-4-6 или в канал ВК.

0: 8 часов в Тюмени. Ну, шикарное пятничное утро продолжается в шикарной компании утреннего шоу Red.
1: И я вам расскажу, какой букет домой лучше не приносить. Ну, даже если вам кажется, что это что-то шикарное.
0: Мы догадываемся, конечно, какой.

0: Всем большой пятничный привет. У нас самый долгожданный день в неделе. Еще и самый теплый на этой неделе.
1: 26 градусов. Да, вечером там ожидается какой-то дождик. Но что нам этот дождик, когда такая теплынь, да?
0: Да.
1: Мы даже, наверное, кайфанем немножко, да? Освежимся вот таким образом. В общем, мы вас с этим поздравляем. Замечательный день, классное настроение. Но, вы знаете, Мария в преддверии выходных заговорила про какие-то букеты,
0: да,
1: которые не надо домой приносить.
0: Да.
1: И мы догадываемся, конечно, что это за букет.
0: Но это не то, о чем ты, как всегда, подумал, Саш.
1: Ну, а че? Вообще, о чем это я подумал?
0: Как... А вот сейчас мы будем разбираться.
1: Так.
0: Во-первых, заметил ли ты, что в Тюмени у нас все цветет?
1: Да.
0: Яблони,
1: да,
0: сирень.
1: Да.
0: Ну, вообще все там, и цветы, и деревья, все проснулось. И, кстати, сирень, Сашенька, опасно приносить домой, предупреждают ботаники.
1: Вот эти букеты.
0: Да.
1: Угу.
0: А мы знаем, что ты имеешь такое свойство.
1: Не надо, Маша, сейчас ворошить эту историю. Еще не прошел, но один раз вырвал подсолнух, типа
0: с корнем и принес домой.
1: Мне показалось, да, что это круто, что, но если честно, моя жена вообще не оценила, она сказала, что я придурок, испортил, ну,
0: растение,
1: да.
0: Поэтому, Саш, вот еще
1: но
0: раз.
1: Но вазу поставила.
0: Вот. Нет, на самом деле прикольно, конечно, полевые цветы, то там все здорово, романтично.
1: Mm. А почему нельзя сирень?
0: Ботаники говорят, что она сильный издает аромат, который может стать причиной головной боли, бессонницы, аритмии, ухудшения зрения. Ну, тебе
1: вот,
0: нужны эти проблемы.
1: Вот
0: тебе
1: смотрите,
0: и так уже, ты и не мальчик уже и так.
1: Вы букет приносите для чего? Ну, сами понимаете,
0: поняли,
1: да?
0: Чтобы
1: там что-то, да? А тут головная боль и ой... Ты сирень принес, у меня из-за нее голова была, и все, никакого.
0: Вот именно. Если вы хотите вот это самое,
1: да,
0: отправляемся сначала на прогулку, находим сирень. Там, знаете, у нас развлечение было найти пятилистник.
1: Ну.
0: Помнишь?
1: Да.
0: Пятилистник нашел, желание загадал. Вот если вы в своей даме сердца сами найдете этот пятилистник, все будет, поверьте мне.
1: Так, а про яблоню что-то там сказано?
0: Пока ничего.
1: Ну, яблоню, наверное, можно тогда.
0: Можно, да.
1: Или нет?
0: Можно.
1: Ну, в общем, мы узнаем, конечно же, разузнаем и вам обязательно сообщим. Пока что мы хотим вам сообщить, что у нас далее страничка под названием «Battle по фактам», то есть кое-что интересненькое мы точно узнаем. В том числе интересненькое про...
0: Как раз таки про цветы вам расскажу.
1: Супер. Ну, я тоже сегодня про некое природное явление под названием «Созвездие». Созвездие.
0: Хорошо.
1: Вот расскажу сразу после Anima и EJ. Мощная электронная история. Out of my body. Еще раз всем привет. Доброе утро.

0: Тулпа фактам в утреннем шоу Red.
1: 8:10 в Тюмени. Мы приготовили прикольные факты специально для вас. Но прежде давайте разберемся, как вы оценили вчерашние наши факты. Так. Заходим в наш канал ВК, радио Красной Армии. И видео...
2: с ужасом обнаруживает Саша... Да. Сегодня мой факт победил.
1: Ну, я тебя поздравляю.
2: Спасибо.
1: И на правах лидера, конечно же, ты начинаешь.
2: Сегодня я вам расскажу кое-что про Анютины глазки. Наблюдал ли ты, Саша, когда-нибудь вообще эти цветы? Всматривался ли ты в эти цветы?
1: Да вообще даже я не понимаю, о чем ты говоришь.
2: Есть такие, но они на фиалки похожи.
1: Ну, тоже.
2: Если тебе это о чем-то говорит. И самое
1: вот эти, это горшочные вот эти цветы.
2: Горшочные, но на улицах они тоже бывают. Mm. Ну давай сразу, тогда не буду тебя сыпать никакими мучительными вопросами. Просто расскажу, что иногда, вот если посмотреть на Анютины глазки, у них по центру похоже на лицо изображение. Как будто бы чье-то лицо там такое искривленное.
1: Ну, Анюткино, естественно.
2: Какое-то, да. И на самом деле это не Анюткины. Вот согласно легенде, это богиня Афродита наказала мужчин.
1: Конечно.
2: Которые подсматривали за ней.
1: Конечно.
2: И поэтому она превратила вот этих любопытных мужчин в цветы с любопытными лицами. И действительно, у некоторых анютины глазок вот, похоже на лицо, вот это вот сердцевинка.
1: То есть, если некрасивые анютины глазки,
2: это
1: значит,
2: мужчины,
1: это мужчины,
2: которые подглядывали за Афродитой.
1: А если красивые, то это анютины глазки.
2: Анютины глазки.
1: Все, да, четко. Кто бы сомневался, очень стройная легенда. Вообще, вопросов никаких не вызывает и подозрений. Так, ну давайте поговорим теперь про созвездия.
2: Давай.
1: Вообще, вот, Маш, ты разбираешься, когда тебе показывают, вот, смотри, это там ковш большой медведицы.
2: Да, большую медведицу типа, и малую я могу различить, да.
1: Ты вот, когда тебе первый раз вообще в жизни показали, ты вот как вообще на это отреагировала? Типа, тебя впечатлило?
2: Меня, да, я увидела этот ковш, мне показалось, о, круто. А тебя не
1: впечатлило? Если честно, вот как я себе это представлял, да, ожидания, созвездия, вот, ну, в мультиках там реально все чик-чик-чик, вот так вот тебе все выделилось,
2: да.
1: И все. А в реальности просто ты смотришь какой-то прямоугольник и какую-то линию, и ты такой, ну и что это? Это вообще на медведицу не похоже.
2: Надо нам с тобой, Саш, в планетарий сходить.
1: Угу. Ну, скоро в бане там, когда откроется у нас в это уже.
2: Да.
1: Ну, в общем, сегодня как раз-таки мы про созвездие вот, Большой Медведицы и поговорим, потому что раньше на Руси было распространено альтернативное название. Оно звучало «Конь на приколе». Имеется в виду пасущийся конь, привязанный веревкой к колышку. Понимаете, да?
2: Да, да.
1: А полярную звезду, соответственно, называли прикол звездой.
2: О.
1: Ну, прикол, типа колышек.
2: Да, да.
1: И вот это, слушайте, мне кажется, больше похоже на правду. Реально, ну, прямоугольник очень отдаленно, но напоминает коня. И вот эта линия, типа, тоже похожа на как будто привязанный к полярной
2: очень
1: звезде.
2: Очень даже необычный
1: взгляд. Так что я в этом плане, вот, за Древнюю Русь. Больше как-то... Мне
2: хорошо.
1: Нравится эта ассоциация. А какой факт понравился больше вам? А вот и заходите к нам в канал ВК, радио Красная Армия, и там голосование.
0: Батл по фактам в утреннем шоу Red.

0: Swims. Потрясающая вообще атмосферная такая новинка. Да, звучит очень кайфово. 8 часов и 20 минут в Тюмени. А вы знаете, что еще звучит очень кайфово? Сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилианс».
1: Прекрасно.
0: Да?
1: Саша.
0: И он может стать вашим, если вы одержите победу в нашей игре «Спасибо за отзыв», которую мы сыграем минут примерно через 15.
1: Еще раньше мы узнаем планы на этот день в нашем гороскопе. Все послушаем, какая будет пятница.
0: Ну и свежие новости. Ловите сразу после Body Talks. Классная история от Алла Фарбена и Рене Миллер. Короче, скучать здесь мы точно не собираемся.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 19. Днем сегодня плюс 26. Ожидаем дождь примерно с 4 часов дня.
3: Спонсор программы «Сеть оптик Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русьоптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
5: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: закуски и стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Окей, каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан», упаковка 200 граммов, 399,99 с 14 по 20 мая.
4: Окей.
3: Подробности на OkMarket.ru.
5: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
6: Застройщик ОСЗ Инка. Проект декларации на наш.дом.рф.
7: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
8: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
9: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: 8.26 в Тюмени, на Красной Армии свежие новости, и Николай Антонов, вот он, пожалуйста.
1: Всем доброе утро.
0: Доброе утро.
1: В Тюмени продолжается благоустройство Комарова парка. На этой неделе в рамках рабочего объезда его посетил мэр Максим Афанасьев. Сейчас в парке устанавливают опоры освещения, готовят основания для спортивных площадок, прокладывают дорожки. Также продолжается установка новых скамеек. По словам главы города, в Комарова парке появится площадка для падл-тенниса. Уже в мае начнется монтаж веревочного парка. Межрегиональный конкурс «Лучшая бригада скорой медицинской помощи» и «Лучший диспетчер 03» пройдет сегодня на базе подстанции скорой помощи номер 3 в Тюмени. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Тюменской области. В соревнованиях примут участие 13 выездных бригад и 7 диспетчеров из Тюмени, городов юга области, Ноябрьска и Челябинска. Конкурс диспетчеров проводят впервые. Специалисты пройдут 3 испытания на скорость и профессионализм. Выездные бригады медиков будут соревноваться в 4 этапах. В Тюмени в микрорайоне Мелиораторов с 15 мая по 31 августа перекроют проезд по улице Салымская. Об этом сообщили в городской администрации. Такое решение принято из-за строительства дорог. Ограничения введут на участке от улицы Буровиков до улицы Снежной. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты с учетом ограничения. Объехать перекрытый участок можно по улицам Буровиков, Снежной, Самотлорской, Ненецкой. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять?

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 8.30 в Тюмени, 15 мая, пятница на календаре. И для того, чтобы построить идеальные планы, информация от астрологов.
2: Овны, сегодня вы сможете притворить в жизнь самые глобальные и амбициозные замыслы.
1: Тельцы, махните, что у вас там, копытцем на работу и отдыхайте столько, сколько получится.
2: Близнецы, против вашего напора не устоит ни одна крепость.
1: Раки, не беритесь за невероятные новые дела. Все пойдет далеко не по плану.
2: Львы, дипломатичность и деликатность сегодня ваши главные козыри.
1: Девы, меняйте стиль общения и работы, ваша прошлая манера устарела и совсем не приносит результата.
2: Весы, сегодня ничто не сможет заставить вас свернуть со своего пути.
1: Скорпионы, будьте активнее и инициативнее, это принесет дополнительную удачу.
2: Стрельцы, лучшее, что вы можете сделать сегодня, это провести время с близкими.
1: Козероги, завершайте то, над чем уже давно работаете, это пойдет хорошо.
2: Водолеи, стоит четко расставлять приоритеты и решить, что достойно вашего рвения, а что нет.
1: Ну и рыбы, пересмотрите свои взгляды и планы на ближайшее время.

0: Тюмени. Мы начинаем игру. Спасибо за отзыв. И сегодня у нас супер подарок. Сертификат в ресторан Максимилиан на 3000 рублей.
1: Можете потратить на себя любименького, можете пойти с кем-то парой, с друзьями, с подругами собраться. В общем, полный кайф и выбор.
0: Маш, ну они тоже взрослые люди. Наши
1: сами разберутся, конечно.
0: Конечно, трешку раскидать, это вообще для них не проблема.
1: Мы, женщины, вообще за 5 минут можем потратить.
0: Я думаю, даже быстрее.
1: Даже быстрее. Что нужно сделать? Нужно понять, на что сегодня наши отзывы. Написать к нам в Telegram и Макс по номеру 89-22-30-104-6.
0: И надеяться, что бот выберет именно ваше сообщение, и именно вы получите сертик на 3000 в Максимилианс. Итак, внимание, задание сегодня вот такое.
2: Ножку из металлической проволоки легко погнуть.
3: Возможность подключения на два типа ниппелей, но нужный мне, как автомобильный, не работал.
4: Теперь даже ребенок сам может накачать.
5: Небольшого размера – это плюс. Влез в багажник мотика.
0: Небольшого размера – это плюс, я тоже так считаю. О чем эти отзывы только что, которые прозвучали? Если догадались, то мы ждем ваше сообщение в Макс и в Телеграм 8922-300-1046. Удачи!

0: акции «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Пробки на дорогах.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, ну, так, более-менее Тюмень едет, все по стандарту, 5 баллов загруженность общая, 15 минут на Мельникате от Жигулевска до Республики, 8 на Пермякова от Федюнинского до Широтной и 7 на Соловейском тракте от объездной дороги до улицы Новой.
3: Спонсор программы «Автоград», официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
4: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29-400. Звоните, пока другие думают.
1: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами! Ты с нами!
6: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
5: Добавим городу новое звучание.
6: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
5: Стань соавтором гимна Тюмени.
6: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
3: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Red Games в утреннем шоу Red.
1: 8 часов и 40 минут в Тюмени. Давайте будем подводить итоги игры. Спасибо за отзыв. На связи Ольга.
2: Ольга, привет.
3: Всем доброе утро.
1: Вы знаете, день потрясающий у Ольги начался. Она отвезла, значит, мужа на работу. Пускай он там работает, деньги зарабатывает. Все, она его отвезла. Поехала сама домой. Сейчас поваляется немножко. И потом выйдет в огород. Ну, как тоже, Оль, огород, да, у тебя? Как это правильно назвать?
3: Ну, да, у меня, скажем так, больше зона отдыха. Газончик, цветочки, качелька, и больше мне ничего не надо.
2: Идеально.
1: Хочется быть тобой, если честно.
3: Спасибо.
1: А что ты так не уверена? Нет, это круто, типа,
2: класс. Просто Ольга не хочет с тобой меняться местами.
1: А, вот ты такая, Оля, да?
3: Есть немножко.
1: Немножко противная все-таки, да? Что-то в... Ну ладно, слушай, ну планы у тебя замечательные, потрясающие. Мы, кстати, тоже вот считаем, что вот дача, вот этот участок, он для отдыха в первую очередь.
2: Однозначно.
1: Да? Ну я бы еще, знаете, что бы еще посадил цветочки? Ну цветочки-то я бы не стал. Что-нибудь, зелень какую-нибудь. Так, чисто полайка.
3: А
1: ну
3: это, конечно, это есть небольшая грядочка. Ну, рукола, все, салат, петрушка, да. Укропчик.
1: А ты, Маша, любишь вот это в земле копаться, ковыряться, да?
2: Нет. Там, если встречаешь червяков, пауков...
1: А ты же любишь животных.
2: Но только не ползучих по земле.
1: Двойные стандарты, да. Понятно.
2: Гадюк там можно даже...
1: Ну, подожди, Маша, ты еще молодая, помоложе чуть. Да. Тебя скоро потянет к земле.
3: Да, это то, что там приходит постоянно.
1: Да, ну, давайте ближе к игре переходить. Мы сейчас, Оля, еще раз послушаем, значит, отзывы. В конце ты нам как-нибудь артистично озвучишь правильный ответ. И все, и мы тебя награждаем сертификатом на 3000 в Максимилианс. Договорились?
3: Хорошо.
4: Ножку из металлической проволоки легко погнуть.
5: Возможность подключения на два типа ниппелей, но нужный мне, как автомобильный, не работал.
6: Теперь даже ребенок сам может накачать.
7: Небольшого размера – это плюс. Влез в багажник мотика.
1: Итак, Оля, что же это?
3: И это насос.
2: Абсолютно верно.
1: Никогда в жизни я не слышал, чтобы насос произносили вот с такой... интонации. Центральный. Оль, ну, заслуженная победа. Подарок твой. Мы желаем тебе хорошего, классного дня.
3: Спасибо большое.
1: Все, кайфуй.
2: Счастливо тебе. Пока.
1: Классных выходных. Пока.
0: Red Games. В утреннем шоу Red.

0: Биби Рекс и Фейтлес в утреннем шоу на Красной Армии прямо сейчас. И вы знаете, вот тут любопытную инфу узнал про Биби Рексу. Просто чтобы вы понимали, какого масштаба вообще, какого таланта эта девушка. Именно она написала песню «The Monster» Эминем и Риана. Это она вот автор, так, понимаете? Да. Да, вот она такая мощная девчонка. 100%.
1: Прикольно, прикольно. Ты знаешь, ну у меня тоже есть любопытный факт про уже нас. Может быть, мощных, а может быть, не совсем мощных. Сейчас будем разбираться, потому что спрос на фитнес-клубы в России продолжает падать. Это связано с тем, что люди чаще выбирают тренировки дома, чтобы не подстраиваться под расписание, не тратить время на дороги. И мы сделали общий вывод, что значит, дома, скорее всего, они не занимаются.
0: Ну, они говорят, что типа, мы не хотим поставить, мы будем дома заниматься. Но мы все знаем, как прекрасно вешается одежда на велотренажер. Прекрасная вешалка вообще. Тренажер не очень, а вешалка просто замечательная. В общем-то, мы сегодня решили поговорить, есть ли фитнес, есть ли спорт в вашей жизни.
1: Какой он и
0: сколько раз. Да. Ну, пришло, наверное, время нам, наверное,
1: давай,
0: тоже поговорить. Ну, я вообще в последнее время активно на спорте. 3 раза в неделю я стараюсь. Вот сейчас еще начал утром. Ну, не так уж и много. Ну, 5 раз вот за эту весну я ездил на велосипеде.
1: Это вообще
0: на работу.
1: Вау. В 6 утра заставить себя поехать на велике. Это героизм.
0: Да, да. Ну, я так, без фанатизма, на самом деле.
1: Но это уже хорошо.
0: Да.
1: С этого начинают все.
0: Ну, и могу сказать, что в целом мне нравится заниматься. Занимаюсь я без тренера, сам. Ну, криво-косо как-то там, да.
1: Но тем не менее.
0: Чего так, как дрыгаюсь на тренажерах, как я это называю. Ну, где-то что-то тут подросло, где-то что-то бицепс здесь, трицепс здесь, что-то ягодицепс. Вот, что-то где-то, ну, начинается.
1: Все присутствует.
0: Да, да. Вот. Но, опять-таки, повторюсь, вот, ну, без фанатизма.
1: Да. А я вам дальше расскажу, что делать, если вы не хотите ходить в спортзал, но активность нужна. Расскажу, какой способ нашла я.
0: Так. Ну и вы тоже расскажите, есть ли фитнес в вашей жизни и как часто это происходит. 8-9-2-2-3-0-1-4-6, Телеграм и Макс и канал ВК, Радио Красная Армия. Туда тоже можно писать комментарии.
2: Реклама. Держать баланс. Создавать баланс. Жить в балансе. Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации. В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
9: Запрещено для детей.
10: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
11: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
10: Я буду спокоен?
11: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
12: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация.
13: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
14: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69 35 00. 18+.

0: Есть ли он в вашей жизни? Если да, то как часто? Если нет, то тоже пишите, конечно, обязательно. И вот что нам пришло.
1: Во-первых, смотрите, 4 раза в неделю стабильно, кач в зале уже на протяжении года. Очень благодарен себе, что год назад сделал этот шаг. Занимаюсь тренером и не пропускаю тренировки.
0: Ну, вы знаете, можно, конечно, болтать все, что угодно, да, но мы зашли на страницу Вячеслава
1: и
0: посмотрели,
1: поняли.
0: И вы знаете, если за год такая форма,
1: то ну, это просто браво.
0: Во-первых, ваш тренер, он не просто так деньги получает.
1: Да, да.
0: Это прям... Во-вторых, вам тоже наше почтение, потому что
1: вы красавчик,
0: форма...
1: молодец.
0: Супер вообще. Вам надо гараж покупать, чтобы...
1: Машина.
0: Потому что машина должна в гараже быть, понимаете?
1: Вся моя жизнь — это бег с препятствиями. Это самый лучший спорт, который держит меня в форме не только физической, но и психологической.
0: Довольно, знаете, казалось бы... Такая очень простая мысль, но философская,
1: да,
0: звучит.
1: Согласна.
0: Да? Жизнь — это бег с препятствиями.
1: Какие тут вообще минусы?
0: Да.
1: А вот, пожалуйста, своему долголетию я обязан спорту. Я им никогда не занимался.
0: А долголетие, пардонте, это сколько?
1: Очень даже интересно. Расскажите поподробнее.
0: 42 года,
1: вот,
0: серьезно?
1: Вот, кстати, Саш, вот я тебе скажу, для тех, кто не хочет ходить в зал, такие люди есть тоже, mm-hmm. или некогда им, например. Я нашла способ, как активность ежедневную поддерживать. Mm-hmm. Я просто завела собаку, очень активную.
0: Я уж думала, Маш, я просто завела.
1: Ну вот смотрите.
0: Мужчину.
1: Давай, сейчас мы придем к этому выводу. С собакой, вот мы выхаживаем.
0: Подожди, а как мы от собак, 10... как мы от собак к мужчинам сейчас придем?
1: Вот сейчас придем. Смотри, вот с собакой, да, ты гуляешь 10 тысяч шагов и более в день, это норма, да? А ты правильно сказал, если нужна какая-то активность, надо просто кого-то завести.
0: Хоть кого-нибудь.
1: Не обязательно собаку. И тут про активность мы тоже тут имеем в виду вообще любую.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому как-то заводите кого
0: очень,
1: хотите.
0: Маша, если честно, тут собаки, мужчины.
1: А что, у вас очень много общего, кстати.
0: Не продолжай.
1: Я потом расскажу наблюдения своим.
0: Мы поняли. Все, что движется, да.
1: Все,
0: мы знаем эти
1: потом.
0: Приколы.
1: Да,
0: ладно,
1: да.
0: Хорошо. Так, есть ли фитнес в вашей жизни? Напишите. 8-9-2-2-3-0-1-4-6. Телеграм и Макс. И канал ВК, Радио Красная Армия, тоже, пожалуйста. Если есть, то сколько, как часто, регулярно ли? Если нет, то почему? Это вот ваша принципиальная позиция? Или что вам мешает? В общем, фитнес...

0: 9 часов в Тюмени. Прекрасный сегодня день, пятница, погодка замечательная, настроение даже какое-то уже немножко праздничное, да, присутствует?
1: Да, мы готовимся к празднику, причем очень основательно, к какому и что мы делаем, и что мы можем получить, расскажу впереди. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: 15 мая у нас с вами долгожданная, любименькая пятница. Она еще теплая. Ну, красота у нас.
1: Все сегодня вообще сошлось идеально. Да, действительно, настроение потрясающее. Будет небольшой дождь сегодня в 16 часов там. На
0: кого
1: немножко...
0: это волнует?
1: Так, да,
0: никого.
1: Вообще. Все, мы уже в предвкушении долгожданных выходных, очень теплых, можно даже сказать, немножко... Ну, немножко даже прям уже летних таких. А, и вот что касается лета, один из главных праздников лета, это, конечно же, День города. И уже я заметил, что появляется визуальный брендинг этого праздника, флаги, вот я заметил.
0: Мы напомним, что в этом году 440 лет будет нашей любимой Тюмени.
1: Нам пора, кстати, уже привыкать это выговаривать, 440-летие.
0: Вот, хорошая скороговорка, да, которая дикцию нам улучшает. У нас будет трехдневное празднование.
1: Ух!
0: Концерты, звезды, куча площадок. Наш любимый парад красных машин,
1: ну,
0: конечно,
1: вот, смотрите,
0: тоже
1: смотрите, есть уже визуальный брендинг, да? А, аудиобрендинг празднику нужен?
0: Конечно.
1: Конечно. Ну и кто как не? Легендарная тюменская радиостанция
0: «Красная армия».
1: Да.
0: И вы, наши любимые слушатели, создадим настоящий гимн города.
1: В общем, у нас, да, есть такая вот творческая амбиция реально сделать гимн 440-летия Тюмени. Для того, чтобы вообще, ну, как-то...
0: войти в историю
1: новое
0: красиво.
1: Новое звучание, да, появилось у города. И что нужно для этого сделать?
0: Во-первых, нужно подумать над темой, над идеей. Какую песню вы бы хотели видеть, да, слышать. Придумать какую-нибудь строчку, например, рифму или какой-то образ, который вы бы хотели в этой песне услышать, без которого невозможно представить нашу Тюмень. Может быть, мост влюбленный,
1: это,
0: да, фонтан какой-то.
1: Все это отправить к нам в группу ВК, уже скоро там появится вся подробная информация. Сегодня там все будет выгрузка. Если там появится форма, быстро ее заполнять, там имя, фамилия, номер телефона, и вкидывайте свои идеи. Вот как вы считаете, что должно быть в этой песне и в формате идеи, в формате, может быть, уже готовых строчек. И принимается абсолютно любой креатив. Более
0: всем
1: того,
0: вместе мы создадим классный гимн, и победители получат еще и подарки ценные.
1: А песня потом прозвучит на всех праздничных площадках. По-моему,
0: круто.
1: Классная возможность творческой реализации, поэтому подключайтесь обязательно уже сегодня. Подробности в нашей группе ВК. Залетайте, вступайте и не пропускайте, участвуйте. Мы далее собираемся вам рассказать рубрику «Кринжовник». Парочка кринжовых новостей.
0: И уже от труда интеллектуального мы идем к труду физическому, Сашенька.
1: Не хотелось бы, конечно.
0: Но в кринж попало.
1: Ну ладно, после Майка Познера и Дэвида Гетты «I went back to Ibiza» будем разбираться во всем поподробнее. Еще раз всем привет, доброе утро.
0: И классного дня.

0: Red.
1: 9:10 в Тюмени. Итак, сегодня у нас подборка, что-то про физический труд, да?
2: Да. Вы знаете, что мужчины, которые помогают по дому, делают отношения счастливее, так показывает исследование. Ученые выяснили, что когда бытовые обязанности ложатся только на одного партнера, да, отношения постепенно начинают проседать. Но когда они делятся поровну, женщины чувствуют себя комфортнее, эмоционально ближе к партнеру.
1: А мужчины как себя чувствуют? Никого не интересует?
2: Никого не интересует.
1: Вот это ученые, это женщины были. Сразу вам это первое. А второе, ну подождите, ну мы же делим и так обязанности. Смотрите, мы заехать, забрать ваши там эти все с Wildberries сезона. Надо? Надо. Что-то, ой, купи, я там в магазине забыла. Надо, надо, конечно. Мусор выбросить надо, надо.
2: Саш, пока ты перечисляешь
1: базовый минимум. Носки положить в корзину для белья грязные. Надо, надо. Ну все, вот. А мы вот это делаем, а вы все остальное.
2: Нет.
1: Тем более, вот смотрите, я понимаю, раньше, да, вот, нужно было женщине это белье собрать, на речку отнести, камнями там все это засохшее там отбивать. Сейчас в машинку закинула, все готово. Потом посудомойку, посуду закинула, все готово.
2: Ну и вам уже мамонта убивать не надо.
1: Костер не надо это разводить, все, в аэрогриле. Убираться. Робот-пылесос, пожалуйста.
2: Вот видишь, Саш,
1: вы вообще, вы ничего не делаете. Все получается на нас.
2: Держится именно. И вам приборка как раз будет сейчас в легкость, да, и в радость, потому что у вас есть электронные помощники.
1: Если вы, кстати, не согласны, значит, с моим мнением, вы можете на моей страничке написать мне, короче, что вы не согласны. Вот так вот, просто пишите, на стене прям мне пишите, не согласны.
2: Что ты точно любишь, так это поспать. Ну, все мы любители поспать.
1: Конечно.
2: Чуть-чуть. И вы знаете, что разный режим сна тоже убивает отношения, сильнее измены. Психологи считают это главной причиной расставания современных пар, потому что когда один партнер ложится спать позже другого, это хуже появления любовника, стресса и постоянных ссор.
1: Ну, это логично, конечно.
2: Поэтому сегодня мы вместе ложимся спать одно время или не ложимся.
1: А с другой стороны, вот, допустим, кто-то один храпит, да, не дает другому спать. А так все прекрасно, все замечательно. Ну, похрапел он, все, проснулся, пошел, ты лег, похрапел, и нормально, все хорошо. Поэтому, ну, спорные, Мария, сегодня, если честно, эти исследования какие-то.
2: Давайте на практике все это будем проверять в выходные.
1: Очень спорные сегодня.
0: Кринжовник в утреннем шоу Red.

0: Серебро — это, как бы это сейчас парадоксально прозвучало, это золотой состав группы Серебро, да. Сейчас там, конечно, уже совсем другие девчонки, но, тем не менее, знаете, группа существует, выпускает музыку, и сегодня вот у них вышел новый трек, вот это «Мало тебя», а у них вышел «Мало огня».
1: Как будто бы мы, знаете, сделали огромный виток длиной примерно во сколько лет?
0: 15, наверное. Да. В общем, мы вас приглашаем в наш канал ВК «Радио Красная Армия» для того, чтобы оценить новиночку от Серебро и проголосовать за нее.
1: Ну, а еще какой будет эта пятница? Давайте оценим в нашем гороскопе для каждого знака персональные подсказки. Через 10 минут.
0: Перед этим тоже нам будет чем заняться. Во-первых, свежие новости узнаем, да. А во-вторых, послушаем один из главных хитов сезона — «Holy Flame», «Тону».
2: Реклама.
3: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов с 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о презентации акции, правилах и проведении, количестве призов, срок, месте порядка их получения на «ОКМаркет.ру».
4: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
7: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
8: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
9: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И прямо на сайте
10: ИНАП. Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
11: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
12: Хватит копить, пора действовать.
13: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
14: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrefbank.ru, в разделе «Ипотека».
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает: на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
17: Замените стекла в моей машине?
18: Какой у вас автомобиль?
17: Современный.
18: Конечно, заменим.
19: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: 9.25 в Тюмени на Красной Армии новости. С нами Николай Антонов. Привет.
1: Всем доброе утро. Более полумиллиона цветов украсят этим летом улицы Тюмени. Оформлением занимаются специалисты Леспаркхоза, сообщает пресс-служба мэрии. Специальные композиции появятся к юбилею областной столицы. Город станет ярче благодаря вертикальному озеленению. Более 400 подвесных кашпо установят на опорах освещения, на перильных ограждениях и на мосту влюбленных. Настоящей изюминкой летнего оформления станут цветочные деревья, которые украсят 5 городских локаций. В Тюмени затягивается строительство второго пешеходного моста в створе улицы Газовиков. Как сообщили УРАРУ в городской администрации, точные сроки работ станут известны после разработки проекта, положительного заключения госэкспертизы и определения источника финансирования. При этом по генплану сооружения должны закончить до 2040 года. Ранее сообщали, что велопешеходный мост расположится между улицами Челюстинцев и Профсоюзной, соединив центр города с Зарикой. Тюменская филармония впервые присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Завтра в 18 часов откроется интерактивная выставка «Звучащие полотна». Посетители смогут сопоставить живопись с музыкой. QR-коды на картинах ведут на музыкальные фрагменты, и каждый сможет подобрать к полотну идеальную мелодию. Также будет открыта интерактивная площадка «Лаборатория звука», где можно исследовать внутреннее устройство музыкальных инструментов. К акции «Ночь музеев» присоединится мультицентр «Контора пароходства», музей «Городская дума», центр деревянного зодчества, музей усадьбы Колокольниковых и другие музеи региона. На этом у меня все. Далее на Красной Армии утреннее шоу «Ред».
2: Спонсор программы — центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять

56-17-56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: 9:30 в Тюмени, 15 мая, пятница. И вот вам на ход ноги астрологические рекомендационы.
2: Овны, сегодня вы сможете претворить в жизнь самые глобальные и амбициозные замыслы.
1: Тельцы, махните копытцем на работу и отдыхайте столько, сколько получится.
2: Близнецы, против вашего напора не устоит ни одна крепость.
1: Раки, не беритесь за невероятные новые дела, все пойдет далеко не по плану.
2: Львы, дипломатичность и деликатность сегодня ваши главные козыри.
1: Девы, меняйте стиль общения и работы, ваша прошлая манера устарела и не приносит результата.
2: Весы, сегодня ничто не сможет заставить вас вернуть со своего пути.
1: Скорпионы, будьте активнее и инициативнее, это принесет дополнительную удачу.
2: Стрельцы, лучшее, что вы можете сделать сегодня, провести время с близкими.
1: Козероги, завершайте то, над чем вы уже давно работаете, это пойдет хорошо.
2: Водолеи, стоит четко расставить приоритеты и решить, что достойно вашего рвения, а что нет.
1: Ну и рыбы, пересмотрите свои взгляды и планы на ближайшее время.

0: настоящее, которое как будто бы вообще вот, ну, создано для вот такой вот погодки солнечной, хорошей, классной, когда листочки, когда вот все цветет вот так вот в городе. Вы такие идете куда-то там на свою работу, и вот, может быть, проще? Ну, не так, как я спел, а нормально, типа.
1: А что, все, да?
0: Нормально,
1: по вайбу совпадает, все хорошо.
0: Короче, «Елка», песня «Проще» с Тюменью сегодня просто идеальный матч.
1: Ну и... Мэчимся ли мы с вами со спортзалом? Давайте разбираться, потому что спрос на фитнес-клубы в России продолжает падать. Люди чаще выбирают тренировки дома, чтобы не подстраиваться под чей-то график и не тратить время на дорогу. Угу. И мы вот выясняем,
0: они, типа, говорят,
1: есть или нет.
0: Давайте, да, мы, значит, будем дома заниматься, но мы все прекрасно знаем, что значит заниматься дома. Вот, например... Жена мне говорит: «Саша, я буду заниматься дома. Купи мне скакалку, коврик для вот этой йоги, что-то там еще». И все это мы, конечно же, подарили, нашли. Не самое дешманское. Вот. И что вы думаете? Прекрасно вообще. В углу стоит, никого не трогает вообще, не используется.
1: А может быть, это для антуража, знаешь, чтобы побесить ваших гостей, когда они приходят, типа, вы спортом занимаетесь?
0: Ну, мы же такие люди. Гости к нам приходят, а мы хотим... Смотрите, беситесь! Мы же такие люди.
1: Вот видите, кто-то же инструменты музыкальные специально для антуража покупает. Пусть и у вас это будет элемент.

0: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
1: Пробки на дорогах.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас в Тюмени улицы загружены на 4 балла всего лишь. Все более-менее едет. Вот на Червишском тракте далее по Трактово от Федюнинского до Республики 12 минут. И вот на Широтной от Народной до Николая Федорова время проезда 11 минут. Это вот основные затруднения.
0: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
1: Реклама.
0: 30 мая, суббота, «Бульвар-бар». Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в «Бульвар-бар». Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
4: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
7: Тунец на радио.
8: Что?
7: Тунец на радио.
8: Мужик, тебе что надо?
7: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
9: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.

0: Есть ли фитнес в вашей жизни и сколько его? А если нет, то почему? Потому что вот есть такая статистика, что немножко спрос падает на фитнес-клубы.
1: Итак, на работу каждый день пешком, на дачу на велосипеде, затем на даче начинаются занятия на все группы мышц.
0: Mm-hmm. Ну, мы понимаем, это все вот это копать, садить, это... Ну что, в целом это отлично и классно... Классный фитнес.
1: А теперь давайте разбираться в следующем сообщении.
0: Так.
1: Я силком вытягиваю себя в клуб. Вот сразу хочется понять, какой именно.
0: Ну,
1: спортивный
0: фитнес-клуб,
1: или ночной?
0: Очевидно, скорее всего, да.
1: Дальше. Хотя там втягиваюсь и ничего. В смысле, втягиваю что?
0: Ну, в процесс.
1: Или
0: нет, Маша, процесс.
1: Но я специально усмешняю. Mm-hmm. На велике покататься — другое дело. Без рекордов тоже.
0: Вот это мой тоже подход. Без рекордов. Без рекордов. Знаете, самое главное... Вот. И знаешь, когда приезжаешь, допустим, вот на работу едешь, да, приезжаешь, у тебя все, спина вся мокрая.
1: Да.
0: Ты как можно, ну, понимаешь, это, начать рабочий день, да, как-то ты уже такой весь пожеванный, короче.
1: Да, согласна.
0: Сил уже нету ничего. Поэтому...
1: Давайте сильно тоже не урабатываться.
0: Да, и вот, ну, знаете, вообще, вот я заметил такую тенденцию, вот говорят, ой, спрос падает, да, а вот понедельник, среда, где-то часов с 18, просто все тренажеры заняты.
1: Да.
0: Все тренажеры заняты, все битком.
1: А вот, Саш, про это смотри, сообщение тоже. Дома, конечно, можно заниматься, отлично. В зале много инфекций, микробов и паразитов, я бы добавила, которые занимают твой тренажер, да?
0: Слушайте, это хорошо, когда ты очень сильно не хочешь, да, и ты говоришь, там же все это, инфекция.
1: Много микробов, инфекция,
0: да, я же не хочу это, инфекции всякие вот. Ну, слушайте, так или иначе, как бы нам хотелось, не хотелось, все равно активность нужна, и когда вот такая классная погода, знаете, ничего особенного для этого и не нужно. Вышли, ну, там, не знаю, пробежали что-то в парке, какую-то зарядку сделали, и уже нормально, и уже хорошо. Поэтому давайте про активность забывать не будем.
2: Ваши утренние краши, Саша и Маша.
3: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: на этих выходных в Тюмени, ты знаешь?
1: Так, что всего денек осталось, потерпеть сегодняшний. А завтра уже, 16 мая, у нас ночь музеев в Тюмени. Для нас откроют двери музейный комплекс Славцова, усадьба Колокольникова, городская дума, археологический музей-заповедник, музей-дом Машарова. И это только вот самая база. Mm-hmm. В общем, все музеи у нас будут открыты для вас с 6 часов вечера.
0: И там специальные выставки, специальные экспозиции. Много к юбилею города, 440-летию Тюмени, да, подготовили. Различные мастер-классы. И все это в удобное время, 18:00.
1: А самое приятное, на большинство мероприятий вход вообще свободный. Это круто, не теряйте этой возможности. Mm-hmm. Идите в музей.
0: Так что мы вам желаем культурно просветиться обязательно. Вот такое классное мероприятие. Ночь музеев в Тюмени.
1: Все.
2: Прогноз погоды.
1: Как нам сообщает Яндекс, в эти минуты в Тюмени плюс 21. Днем сегодня плюс 26. Ожидаем дождь с 4 часов дня.
3: Спонсор программы – сеть оптик «Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
14: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
13: Добавим городу новое звучание.
14: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
13: Стань соавтором гимна Тюмени.
14: Подробности

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-1701.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: завершают утреннее шоу «Ред» сегодня. Это, знаете, чертовски символично, потому что Даша Русакова далее остается здесь вместе с вами на Красной Армии. Ну, радио.
1: Радио.
0: Бэйби.
1: Бэйба, я бы даже сказала. Радио Бэйба. Я расскажу, что у нас в центре города делает корабль, причем старинный. У нас что ни день, то сюрприз в тебе. То козы гуляют по этому октябрьскому ЖК.
0: То корабли
1: появляются.
0: Ну, слушайте.
2: В общем, город уже в предвкушении выходных приключений.
0: Раз уж у нас какие-то такая морская тема, ну что, мы тогда достаем весла и погребли, наверное, туда уже на выходные. Желаем вам всем круто отдохнуть. Даш, тебе тоже отличного дня. А мы вернемся в понедельник
2: и раскачаем этот день.
0: Пока!
1: В Тюмени 10 часов. И с таким же кайфом будем двигаться дальше. Самые лучшие музыкальные треки, зарубежные и российские, тоже будут у нас здесь. Не переключайся!

Ток. Это новинка от Анны Асти и Димы Билана. В Тюмени тем временем тоже появилось кое-что новенькое. Это деревянный корабль, который стоит прямо в центре города. Возле музея «Городская дума» ты можешь его увидеть. Это точная копия судов, с которых когда-то стартовало покорение Сибири, а теперь этот старинный корабль превратился, ну, можно так сказать, в нашу визитную карточку, потому что я уверена, что скоро соцсети заполонят фотки с этим самым кораблем, который называется на самом деле «Дощаник». Будем двигаться далее. Целое море классной музыки у нас впереди. Будем послушаем LSP с темой «Герой». До этого у нас Flo Rida и Pitbull «Can't Believe It».

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. В середине дня потеплеет до плюс 28, часам к 4 ожидаем небольшой дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди заряженная история «Вертиго» дуэта «Авалан Рокстон». Еще больше энергичных треков далее, не переключайся.
0: Реклама.
6: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+. Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
7: Когда только получила права?
8: Когда давно не садился за руль?
9: Когда едешь в незнакомом городе?
10: Когда пугают развязки и перекрестки?
11: Когда просто хочется доехать без сложных участков? Выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
12: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО «2GIS» 0+.
2: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
7: Окей.
2: Подробности на «Окмаркет.ру».
13: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
0: Вайп. Плюс вайп.
5: На Красной Армии.
14: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайп.
0: Плюс вайп.
5: На

0: насчет вкусно поесть в Максимилианте не пропусти.
1: Реклама.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Ярмарка!
9: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
8: Хватит думать!
9: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
8: Приходи!
9: Подробности по телефону 68-01-56.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
13: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
12: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
13: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

0: Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

хочу жить спокойно, а еще хочется, знаешь, жить вкусно, и это мы можем для тебя устроить. Слушай сегодня с 12 до часу программу «Плюс Вайб», прояви немного активности и получи сертификат на 3000 рублей в ресторан «Максимилиан». С меню там роскошная, локация атмосферная, в общем, кайф. Не упусти такую, такую возможность. Правила розыгрыша будут позднее, пока же на подходе у нас много хорошей музыки. Например, новинка от Now и The Warning, она называется «Тукрасон». Послушаем эту танцевальную тему сразу после Беовулф и ее

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. В середине дня потеплеет и до плюс 28, часам к 4 ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди фееричный трек «Эйфория» от Джонни. Между

0: Реклама.
1: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
2: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
1: А кто тебе это настроил?
2: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
1: И штрафы не грозят?
2: Никаких штрафов. Все по закону.
1: Срочно нужен их телефон.
2: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
3: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
2: Я буду спокоен?
3: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
4: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
6: Держим миопию под контролем вместе с Сибирь Оптикой. Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 40-20-53. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
8: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
10: И слушай новые треки.
9: Ступай!
10: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
9: Ступай!
10: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
9: Нас уже 18 тысяч.
10: Не хватает только тебя.

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу про мужика, который шел купаться и случайно стал звездой модного показа. Пока же лови парочку стильных треков. Погнали!

Бесконечно красиво на Красной Армии Мона с темой «Иордан» была только что. В Тюмени 11 часов 7 минут. Двигаемся дальше прямиком к мужику, который шел купаться и случайно стал звездой фэшн-показа. Дело в том, что в Сиднее устроили модный показ прямо на пляже, а один рандомный чел просто вышел на

0: получилось, что затмил всех моделей, а видос с ним набрал миллионы просмотров. Я выложила это видео в наш ВК-канал, тоже глянь, это очень забавно. И подписывайся, чтобы быть с нами на связи. В плане музыки же «Лави Дали» входящие от диджея Кунс и Теофилюс Лондона. Они исполнят свой горячий хит «Galaxy», а до этого «Зиверт», «Газ» на «Красной армии».
1: Все мы изначально

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится праймовый Ваня Дмитриенко с темой «Ртуть». А парочку идей для этих выходных подкинет далее Таня Завродская. Не пропусти.
2: Реклама.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Бирюзка». 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Бирюзка».
6: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
7: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
8: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
9: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И для вас, ассистент, УГРН 328-723-2068-722. Реклама.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Вайб, вайб, плюс вайб
3: на Красной Армии.
4: Большой привет всем тем, кто с нами. На этой неделе у меня для тебя в плюс вайбе, во-первых, билеты в кино, а во-вторых, сертификат в ресторан. Так что оставайся с нами с 12 до часу ежедневно по будням. Не пропусти. Плюс вайб.
2: Плюс вайб
3: на Красной Армии. В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28 51 40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. И вот чем можно наполнить сегодняшний день и ближайший выходной. Сегодня, 15 мая, в 10:30 в Большом зале конторы пароходства состоится деловой завтрак с директором школы права ТЮНГУ. Здесь отлично можно совместить приятное с полезным 6+. Сегодня вечером в 19:00 в спортивном комплексе «Зодчий» пройдет иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию» 16+. Тут нам обещают фокусы и сюрпризы. А в 20:00 в Тюменском Большом драматическом театре начнутся показы летнего отчетного шоу Театра Европа «Танцуют все». 12+. Все составы театра, большая сцена, яркая хореография. В общем, все, как мы любим и ждем каждый год. Позднее вечером отправляемся с вами в ресторан «Нуар». Настроение там завтра будет задавать сначала диджей Сваганова, а потом и любимец тюменцев и большой друг Красной Армии Го Артур. И сразу после диджей Мистейк 18+. Ну а завтрашняя суббота получилась просто очень насыщенной. С 11 утра на кухне на Михайловском начнется мастер-класс «Клубничный тарт». Готовить будем красивый сезонный десерт, так что точно будет вкусно и красиво. 6+. В 16:00 в информационном центре «Речной порт» пройдет открытая лекция «Кино и мода» Ив Сен-Лоран и его женщины. Будем говорить о знаменитом дизайнере, его музах, кино, стиле и о том, как мода умеет рассказывать истории. Вход свободный, но регистрация обязательно 12+. В это же время в 16:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет интерактивная программа «Балет среди витрин. Дюймовочка». Концерт маленьких балерин, интерактивная программа, мастер-класс по растяжке и пластике для юных танцоров, а еще розыгрыши призов и многое другое. 6+. Спортивных болельщиков 16 мая футболисты Тюмени ждут на матче с командой «Динамо Брянск». Начало в 16:00 на стадионе «Геолог». 0+. В 18:00 в конторе пароходства стартует ночная солянка «Маркет». Диджей-сеты, винил, фотозона, мастер-классы и свободный вход. Отличный формат для тех, кто любит атмосферные городские мероприятия. 12+. Любители стендапа завтра в 20:00 ждут в Доме печати. Там пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно собирался выбраться на тюменский стендап, но все время откладывал. Вот и не откладывайте. 18+. Ну и если хочется совсем уютного, редкого и очень теплого опыта, вечером 16 мая, то есть завтра в 19:30 и в 20:00 в парке Пачамама пройдет неординарное и точно самое милое событие этого дня. Альпаки в пижамах. Тайная жизнь парка после заката. В программе «Вечерний дозор» с сотрудниками парка, знакомство с ночными ритуалами альпак, ветеринарные процедуры перед сном, секреты вечернего кормления и пушистая колыбельная для самых неугомонных обитателей. Берите с собой хорошее настроение и на всякий случай что-нибудь потеплее. 0+. А вот на ужин нас приглашает ресторан «Нуар». А там, глядишь, можно остаться и до конца, так как нас там ждут диджей Анна Кош и диджей Ями. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28 51 40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: Можешь стать соавтором гимна Тюмени, не пропусти.
1: Реклама.
2: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
3: Застройщику ОС за ЕСБ недвижимость. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Когда только получила права?
5: Когда давно не садился за руль?
6: Когда едешь в незнакомом городе?
7: Когда пугают развязки и перекрестки?
8: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
9: Легкий маршрут – режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
10: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. В середине дня потеплеет до плюс 26, а часам к 4 ожидается небольшой дождь.
2: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди славная вещица Mad World от Two Colors.

0: Реклама.
1: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
2: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
3: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
4: Хватит думать!
3: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
4: Приходи!
3: Подробности по телефону 68-01-56.
5: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.

тем не менее 12 часов. Сейчас мы запускаем Плюс Вайб и будем заряжать тебя и тех, кто рядом, музыкой и классными подарками весь ближайший час. Погнали!

0: достаться тебе. Начнем, пожалуй, с Максимилианса. Скоро я расскажу, что нужно сделать, чтобы его заполучить. Пока же держи на готове смартфон и запиши наш номер в ТГ или в Максе. 8-922-300-104-6. 8-922-300-104-6.
1: Плюс Вайб.

и сходить. Так вот, Международный день семьи был в какой-то день определен несколько лет назад. И давай угадаем, сколько именно. Первый вариант – 33 года назад. Второй вариант – 12.

0: первое, второе или третье, и ты можешь просто наугад какую-то цифру прислать, а можешь, может быть, ты действительно знаешь, поэтому жду твоих ответов в наш Телеграм, либо в наш Макс, номер телефона 8-922-300-104-6.
1: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: утвержден. И будем спрашивать мы данный вопрос у Ирины. Ирина, привет.
1: Привет.
0: Как дела твои?
1: Отлично.
0: Я слышала за эфиром, что ты там, кажется, не одна, вроде как, с тобой ребенок.
1: Да, мы с семьей на даче.
0: На даче. Ну, значит, у тебя...

0: 34 года назад?
1: Первый вариант.
0: 33 года, абсолютно верно. Поздравляю, ты прям умничка. Я думаю, что сразу с дачи можно отправляться ужинать, проводить вечер пятницу с удовольствием с тобой и с твоим малышом. И кто еще у вас там на даче?
1: Супруг.
0: Ну вот, тем более, День семьи будет отмечен полным составом. Поздравляю тебя еще раз.
1: Спасибо.
0: И мы будем двигаться дальше. У нас на очереди еще много всего интересного, поэтому не переключайтесь.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Много всего интересного у нас впереди. Это плюс вайп. И совсем скоро к нам заглянет Татьяна Завродская, которая расскажет про события, которые ждут у нас в Тюмени в эти выходные. А их, поверь, очень и очень много. Начиная ночью музеев. Там и какие-то альпаки в пижамах можно будет понаблюдать, как альпак готовит ко сну. И выступления различных артистов. В общем, много всего будет. Подробно об этом расскажет Таня. Не переключайся.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс, в Тюмени прямо сейчас 26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду. В середине дня потеплеет до плюс 26, часам к 4 ожидается дождь.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Реклама.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
5: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-20.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. И вот чем можно наполнить сегодняшний день и ближайший выходной. Сегодня, 15 мая, в 10:30 в Большом зале конторы пароходства состоится деловой завтрак с директором школы права ТЮМГУ. Здесь отлично можно совместить приятное с полезным 6+. Сегодня вечером в 19:00 в спортивном комплексе «Зодчий» пройдет иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию» 16+. Тут нам обещают фокусы и сюрпризы. А в 20:00 в Тюменском Большом драматическом театре начнутся показы летнего отчетного шоу Театра Европа «Танцуют все». 12+. Все составы театра, большая сцена, яркая хореография. В общем, все, как мы любим и ждем каждый год. Позднее вечером отправляемся с вами в ресторан «Нуар». Настроение там завтра будет задавать сначала диджей Сваганова, а потом и любимец тюменцев и большой друг Красной Армии Го Артур. И сразу после диджей Мистейк 18+. Ну а завтрашняя суббота получилась просто очень насыщенной. С 11 утра на кухне на Михайловском начнется мастер-класс «Клубничный тарт». Готовить будем красивый сезонный десерт, так что точно будет вкусно и красиво. 6+. В 16:00 в информационном центре «Речной порт» пройдет открытая лекция «Кино и мода» Ив Сен-Лоран и его женщины. Будем говорить о знаменитом дизайнере, его музах, кино, стиле и о том, как мода умеет рассказывать истории. Вход свободный, но регистрация обязательно 12+. В это же время в 16:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет интерактивная программа «Балет среди витрин. Дюймовочка». Концерт маленьких балерин, интерактивная программа, мастер-класс по растяжке и пластике для юных танцоров, а еще розыгрыши призов и многое другое. 6+. Спортивных болельщиков 16 мая футболисты Тюмени ждут на матче с командой «Динамо Брянск». Начало в 16:00 на стадионе «Геолог» 0+. В 18:00 в конторе пароходства стартует ночная солянка «Маркет». Диджей-сеты, винил, фотозона, мастер-классы и свободный вход. Отличный формат для тех, кто любит атмосферные городские мероприятия. 12+. Любители стендапа завтра в 20:00 ждут в Доме печати. Там пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно собирался выбраться на тюменский стендап, но все время откладывал. Вот и не откладывайте. 18+. Ну и если хочется совсем уютного, редкого и очень теплого опыта, вечером 16 мая, то есть завтра в 19:30 и в 20:00 в парке Пачамама пройдет неординарное и точно самое милое событие этого дня. Альпаки в пижамах. Тайная жизнь парка после заката. В программе «Вечерний дозор» с сотрудниками парка, знакомство с ночными ритуалами альпак, ветеринарные процедуры перед сном, секреты вечернего кормления и пушистая колыбельная для самых неугомонных обитателей. Берите с собой хорошее настроение и на всякий случай что-нибудь потеплее. 0+. А вот на ужин нас приглашает ресторан «Нуар». А там, глядишь, можно остаться и до конца, так как нас там ждут диджей Анна Кош и диджей Ями. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте. Радио «Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

на следующий вопрос. Кто играет главную роль в фильме «Проект Конец Света»? Первый вариант – Мэрил Стрип. Второй вариант – Джейсон Мамоа. Третий – Райан Гослинг. Еще раз, первый – Мэрил Стрип. Второй – Джейсон Мамоа. Третий – Райан Гослинг. Отправляй либо имя, либо номер.

0: И чуть позднее подведем итоги.
1: Плюс вайб на Красной Армии. Реклама.
2: С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
1: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
3: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
3: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
3: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
4: 30 мая, суббота, Бульвар-бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар-бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
7: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
8: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
10: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в субботу в 16:00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Я считаю, очень клевая затея сходить в кино. Сходить в кино этой весной, чтобы запомнить ее не только ароматами цветущих яблонь. Ну, сочувствую, конечно, тем, у кого аллергия. Но тех, у кого нет, все-таки надо, я думаю, эту весну наполнять классными ощущениями, классными эмоциями. И поход в кино – это один из таких вариантов. Узнаем сейчас, отправится ли в Атмос Синема Даша. Привет, Даш.
2: Привет.
1: Слушай, ну мы с тобой тёзки, получается?
2: Получается, да.
1: Скажи, тебе нравится твое имя?
2: Знаешь, когда я была маленькая, я его вообще терпеть не могла. Ага. Но вот сейчас, когда мне уже почти 40, оно мне нравится.
1: Слушай, а какое имя ты бы хотела, если вот не Даша в детстве?
2: Настя.
1: Настя? Ну, я думаю, по голосу ты на Настю похожа.
2: Почему?
1: Ну, вот такое вот у меня ощущение. А я всегда хотела, чтобы меня звали Диана. Диана.
2: Да, ну сейчас... Это красиво.
1: Да, ну, сейчас меня Даша тоже вполне устраивает. Давай отвечать тогда, перейдем к делу. Вопрос был следующий. Кто играет главную роль в фильме «Конец. Проект света»? Варианты ответа: Мэрил Стрип, Джейсон Мамо, либо Райан Гослинг. И твой ответ?
2: Райан Гослинг!
1: Ура! Безусловно! Я думаю, что Райан тоже был бы не против, если бы его звали Настя, либо Диана. Все лишь бы наши прекрасные голоса говорили о нем. Поздравляем! Два пригласа достаются тебе. Классно тебе сходить и вообще классного тебе дня сегодня.
2: Спасибо большое, спасибо, вы лучшие!
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: свои взгляды и планы на ближайшее время.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени прямо сейчас 26 градусов выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Вечером плюс 22. Ожидаются осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: закуски и стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Округ 324-723-2034-220.
1: Тунец на радио.
2: Что?
1: Тунец на радио.
2: Мужик, тебе что надо?
1: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
3: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
4: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

семени час дня. Мяу, на связи Даша Русакова. Мы тут решили сочинить гимн к 440-летию города вместе с вами, нашими слушателями. Что и как, расскажу немного позже.

сказал сейчас темой Lost. Классный вайбик, правда, нам бы такой точно подошел для гимна Тюмени. Как думаешь, сегодня у нас стартует проект «Гимн 440-летия города». Мы решили сделать классную песню в честь этого праздника и приглашаем тебя присоединиться. Давай вместе с тобой напишем что-нибудь прям прикольное. Поэтому все свои идеи, стихи, строчки, факты о городе, воспоминания, все, что ты хочешь рассказать другим о нашем любимом городе.

0: Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Окей. Каждый день с выгодой. Форель слабосоленая. Океан. Упаковка 200 граммов. 399,99. С 14 по 20 мая.
3: Окей.
1: Подробности на OkMarket.ru.
4: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
5: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
7: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
9: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет. Это метросеть.
10: Большое пополнение оправ и солнцезащитных очков в дисконт оптике со скидкой до 60%. Прием детского офтальмолога. Сибирь Оптика. Телефон в Тюмени 205045. Республики 165. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Афиша.
1: Афиша на Красной Армии.
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – ресторан для тех, кто ценит уникальное. Телефон 28-51-40.
3: Привет, с вами Таня Завродская. И вот чем можно наполнить сегодняшний день и ближайший выходной. Сегодня, 15 мая, в 10:30 в Большом зале конторы пароходства состоится деловой завтрак с директором школы права ТЮНГУ. Здесь отлично можно совместить приятное с полезным 6+. Сегодня вечером в 19:00 в спортивном комплексе «Зодчий» пройдет иллюзионное шоу Александра Яблочкова «Поверьте в магию» 16+. Тут нам обещают фокусы и сюрпризы. А в 20:00 в Тюменском Большом драматическом театре начнутся показы летнего отчетного шоу Театра Европа «Танцуют все» 12+. Все составы театра, большая сцена, яркая хореография. В общем, все, как мы любим и ждем каждый год. Позднее вечером отправляемся с вами в ресторан «Нуар». Настроение там завтра будет задавать сначала диджей Сваганова, а потом и любимец тюменцев и большой друг Красной Армии Гуартур. И сразу после диджей Мистейк 18+. Ну а завтрашняя суббота получилась просто очень насыщенной. С 11 утра на кухне на Михайловском начнется мастер-класс «Клубничный тарт». Готовить будем красивый сезонный десерт, так что точно будет вкусно и красиво. 6+. В 16:00 в информационном центре «Речной порт» пройдет открытая лекция «Кино и мода» Ив Сен-Лоран и его женщины. Будем говорить о знаменитом дизайнере, его музах, кино, стиле и о том, как мода умеет рассказывать истории. Вход свободный, но регистрация обязательно 12+. В это же время в 16:00 в ТРЦ «Кристалл» пройдет интерактивная программа «Балет среди витрин. Дюймовочка». Концерт маленьких балерин, интерактивная программа, мастер-класс по растяжке и пластике для юных танцоров, а еще розыгрыши призов и многое другое. 6+. Спортивных болельщиков 16 мая футболисты Тюмени ждут на матче с командой «Динамо Брянск». Начало в 16:00 на стадионе «Геолог» 0+. В 18:00 в конторе пароходства стартует ночная солянка «Маркет». Диджей-сеты, винил, фотозоны, мастер-классы и свободный вход. Отличный формат для тех, кто любит атмосферные городские мероприятия. 12+. Любители стендапа завтра в 20:00 ждут в Доме печати. Там пройдет шоу «Знакомьтесь, это стендап». Формат для тех, кто давно собирался выбраться на тюменский стендап, но все время откладывал. Вот и не откладывайте. 18+. Ну и если хочется совсем уютного, редкого и очень теплого опыта, вечером 16 мая, то есть завтра в 19:30 и в 20:00 в парке Пачамама пройдет неординарное и точно самое милое событие этого дня. Альпаки в пижамах. Тайная жизнь парка после заката. В программе «Вечерний дозор» с сотрудниками парка, знакомство с ночными ритуалами альпак, ветеринарные процедуры перед сном, секреты вечернего кормления и пушистые колыбельные для самых неугомонных обитателей. Берите с собой хорошее настроение и на всякий случай что-нибудь потеплее. 0+. А вот на ужин нас приглашает ресторан «Нуар». А там, глядишь, можно остаться и до конца, так как нас там ждут диджей Анна Кош и диджей Ями. 18+. Вся информация также доступна в нашей группе ВКонтакте «Радио Красная Армия».
2: Спонсор программы – ресторан «Нуар». «Нуар» – европейская кухня, уютная атмосфера. Телефон 28-51-40.
1: Дальше.
0: Музыка.
1: Музыка.

0: пробки на дорогах.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Карт, в Тюмени 3 балла. Крупнейший затор на 8 минут на Московском тракте от Магнитогорска до объездной дороги. 5 минут на Салаирском от объездной до Новой улицы. И на Дамбовской 5 минут от остановки элеватор до озера Опрочное.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером ждем плюс 22, а также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: прозвучит колоритная история «Эйфория» от Джонни.

0: Реклама.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
0: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
0: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
2: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля

Курасон, вайбики такие прям латиноамериканские. Представляешь, где-нибудь сейчас в Бразилии сидит какой-нибудь парень в кепке и слушает Гуфа, например, или Басту, или Татьяну Буланову. Все возможно, по крайней мере, после видоса, который я только что выложила в наш ВК-канал, я это знаю точно. На одном фестивале Уильям Дефо, величайший актер Уильям Дефо, был замечен в русском павильоне. Там выступал ансамбль руссконародной песни, и актер явно наслаждался тем, что он слышал. Он был очень спокоен, очень сосредоточен, дослушал песню до конца, и это все было снято на видео, и это все ты можешь глянуть в нашем ВК-канале, да и вообще подписывайся, потому что у нас там много классного контента, и розыгрыши, безусловно, тоже регулярно случаются. В плане музыки контент тоже не подкачал. Впереди лирик и его красивейшая история кассеты. До этого послушаем Лили Вуда и The Brick Player Inside.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 28, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду. Предстоящим вечером ждем плюс 22, а также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русь-Оптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди масштабный хит «Swim» от BTS.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Кади. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Домрыв.банк.ру» в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: что на Красной Армии были Артик Асти и Дима Билан с темой «Карма». Я, если честно, очень люблю свою шутку, которую сама придумала, о том, что если мы родились живем в Тюмени, то в прошлой жизни мы себя очень хорошо вели. И да. Ага. Это удивляется сейчас Варя Чайка. И мне кажется, что вот то, о чем ты хочешь сейчас рассказать, это тоже показатель того, что в прошлой жизни мы заслужили хорошую карму.
1: Да?
0: Ну, мне кажется, да.
1: Так, ну, в общем, у меня просто новость, такое открытие прям в преддверии вот этой вот прекрасной погоды, 30 плюс градусов. В общем, у нашего отечественного производителя вышло мороженое с неоновыми шариками.
0: Вау!
1: Да, да. И оно уже продается в сети наших супермаркетов, самых там топовых и известных. Вот. Но, конечно, раз оно появилось на рынке, оно безопасно. Но подробнее про эти неоновые шарики я расскажу чуть далее. Тебе хорошего дня желаю.
0: Спасибо тебе тоже.
1: Пока-пока. В Тюмени 14.00. Ну и классной музыки перейдем далее. Впереди танцевальная история Дэвида Гетты и Тедди Свим. Gone, gone, gone. Сразу после French Montana. Ever since you left me.

На Красной Армии новинка от многообещающего дуэта Анны Асти и Димы Билана. Песня «Эпилог». Ну, у нас только середина последнего месяца весны, хотя погода уже совсем летняя. И вместе с солнышком нас уже ждет новинка, ну, светящегося мороженого в темноте. Ну, оно просто разорвало соцсети. Это эскимо с ванильным вкусом, как бы в глазури, все как положено. Но главная его особенность – это хрустящие шарики внутри, которые светятся в темноте. Похожих продуктов на рынке я не припомню. Ну, я как бы сначала отнеслась скептически, вообще, насколько безопасно есть еду, которая в темноте светится. А оказывается, да, есть такие пищевые добавки. Абсолютно безопасные, сертифицированные. Ну, и, конечно, мороженое уже есть в продаже в крупных сетях нашего города. Успеваем попробовать, пока не оказался полный солд-аут. Далее продолжит у нас Джакон, Джиган и Ари с пластинкой «В эту ночь». И появятся ребята сразу после диджея Тиеста и Бриэн и Грейс с пластинкой «Beautiful Place». Это Красная Армия. Тебе потрясающего дня и

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер умеренный, ближе к вечеру плюс 22, ожидается небольшой дождь, ночью плюс 16, синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Ваня Дмитриенко с пластинкой «Ртуть». Входит топ-20 главного чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
8: Окей. Каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки. С 14 по 20 мая.
9: Okay. Подробности на Окмаркет.ру.
10: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
11: И слушай новые треки.
5: Ступай!
11: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
11: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
11: Не хватает только тебя.
5: Ступай!
11: vk.com/redarmyfm.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Погрузимся в этот саунд полностью уже через 2 с небольшим минуты.
1: Реклама. Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
2: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
3: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
2: Я буду спокоен?
3: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
4: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
7: Застройщик ООС «ЗСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
11: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
12: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Класс!

Ну а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу в 19 часов и в

Знакомый каждому Big City Life, жизнь большого города. И такая жизнь, она всегда кипит, люди всегда на движнике. Ну а, кстати, о движухах. На грядущий уикенд Тюмень у нас богата на события, и пора бы выбирать свое дофаминовое занятие. В нашей афише мероприятий собрали для тебя топ тюменских событий и кинопремьер в одном посте в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Подписывайся обязательно, а также заглядывай в наш канал во ВКонтакте. В Тюмени уже 2 часа 45 минут. С тобой Варя Чайка. А далее уже с нами Анкл Флекс с хитовой вещицей SMS. И появится он сразу после Рене Миллер и Эль Фарбиен с темой Body Talks на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 27 градусов тепла, ветер умеренный, ближе к вечеру плюс 22 и ожидается небольшой дождь, а ночью плюс 16. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Группа «Two Colors» с темой «Mad World». Вот так красиво продолжим уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
7: Запрещено для детей.
8: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то... А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
9: А кто тебе это настроил?
8: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
9: И штрафы не грозят?
8: Никаких штрафов. Все по закону.
9: Срочно нужен их телефон.
8: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
10: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
11: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют 3-й сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
12: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
13: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-202-0-1701.
14: Ярмарка!
15: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
16: Хватит думать!
15: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
16: Приходи!
15: Подробности по телефону 68-01-56.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.

Тюмени 15:00. А мы движемся далее прямо по курсу Дуэт Филатова и Кэрос с классной вещицей «Иногда», сразу после Bruno Mars «I Just Might».

армии. Это Боб Сайнклер и Кайза. Классная тема и интересно, вошла ли она в топ-20 ваших любимых треков на этой неделе. Ответ на этот вопрос раскроется уже сегодня в 19.00. Здесь на Красной армии стартует главный тюменский чарт-выборка. Кто не 20 хитов?

0: Реклама.
1: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
3: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН Б-313-723-202-0017-01.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.dom.rf, /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
11: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, сегодня 27 градусов тепла, ветер умеренный, ближе к вечеру плюс 22 и ожидается небольшой дождь, ночью плюс 16. Синоптики осадков не обещают.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится группа «Дискотека Авария» с песней «Кукла» в шикарной аранжировке.
4: И кто любовь эту выдумал? Ты не знаешь о ней, пока ты мал. Ты не знаешь, зачем она так нужна. А вдруг завтра горе или война?
1: Послушаем этот хит полностью уже через 2 минуты.
0: Реклама.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
6: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в «Базис Ретрейд». Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. «Базис Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
13: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
14: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
15: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com.
16: И потребовано сосед. Угроны по 328-723-268-822.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмень к данному часу 27 градусов тепла, ветер умеренный, вечером плюс 22 и ожидается небольшой дождь, ночью плюс 16, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «Сеть оптик Русь-Оптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В Русь-Оптике с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон от Faithless и Baby Rexha. Песня New Religion. Послушаем полностью уже через 2 с небольшим минуты.
0: Реклама.
5: Квиз-приз! Интеллектуально-развлекательная викторина! Квиз-приз! Зови семью, друзей, коллег, кота! Квиз-приз! Проверь себя и посмейся с друзьями! Квиз-приз! Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
3: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Клубный проект.

0: дыши в ритме ночи. Подробности на Maximilians.ru. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
1: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
2: Ярмарка!
3: 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
3: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
3: Подробности по телефону 68 01 56.

Слухайте мене 16.00. Погнали в новый час, где нас уже ждет менская звездочка Go Artur с ремейком на давний хит «Осень». И прямо сейчас Ava Max, танцевальная история «Kill It».

На Красной Армии «Хей, на-на-на» в исполнении красотки Миши Миллер. Ее пока нет в нашем главном тюменском чарте «Выборка». Там сейчас и так большое количество достойных претендентов. Но за нее уже можно проголосовать на нашем сайте redarmy.fm. И кто знает, может, к концу следующей недели Миша пополнит хитовые ряды. Ну а свежую двадцатку лучших послушаем уже сегодня в 19.00. Далее же тоже без хорошего саунда не останемся. Послушаем пластинку «Happy» от Фаррелла Уильямса. И прямо сейчас звонки с темой «Рискую». Это «Красная армия». Всем классного настроения.

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, небольшой дождь. Вечером плюс 23 и также осадки в виде дождя. Ближе к ночи плюс 16 ясно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Встретим коллектив «Беовульф» с пластинкой «Феникс».
6: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в теней, я обернусь фениксом.
1: Погрузимся в этот мощный саунд уже через 2 минуты.
0: Реклама. Когда только получила права?
7: Когда давно не садился за руль?
8: Когда едешь в незнакомом городе?
9: Когда пугают развязки и перекрестки?
10: Когда просто хочется доехать без сложных участков, выбирайте легкий маршрут в навигаторе 2GIS.
11: Легкий маршрут. Режим навигатора, где минимум сложных маневров. Реклама. ООО 2GIS. 0+.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
13: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
14: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
5: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
15: И слушай новые треки.
5: Ступай!
15: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
5: Ступай!
15: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
5: Нас уже 18 тысяч.
15: Не хватает только тебя.
5: Ступай! vk.com/redarmyfm.
16: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная тема «I want back to Ibiza» от Майка Познера и Дэвида Гетта. Вот так красиво продолжим буквально через 3 минуты.
2: Реклама.
0: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
2: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
0: Добавим городу новое звучание.
2: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
0: Стань соавтором гимна Тюмени.
2: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
3: Фух, эти электронные транспортные накладные какой-то...
4: А у меня все в приложении. Смотри, статус груза, чат с логистом, фотофиксация погрузки.
3: А кто тебе это настроил?
4: Русская компания. Они помогли с регистрацией в реестре, выдали электронные подписи, обучили команду.
3: И штрафы не грозят?
4: Никаких штрафов. Все по закону.
3: Срочно нужен их телефон.
4: 68-00-86. Успевай. Электронные транспортные накладные не за горами. Русская компания. Доверьтесь профессионалам. 68-00-86. 68-00-86.
5: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Держать баланс. Создавать баланс.
8: Жить в балансе.
9: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
10: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.00.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Классная тема. Rolling in the Deep на Красной Армии в исполнении Адель. В продолжении этого пятничного дня, ну, я же предлагаю плавно продвигаться в сторону вечера, в сторону безудержного кутежа. Минуты ожидания скрасит дуэт диджея Алока и Халида пластинкой Dive Into Me. Послушаем эту горячую историю сразу после Джонни с темой «Эйфория». Это

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу 25 градусов тепла, небольшой дождь. Вечером плюс 23 и также осадки в виде дождя. Ночью плюс 16 и ясно, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нашей компании присоединится Мод с песней «Намек на нас». Послушаем этот хит, среди прочих, уже через 3 минуты.
0: Реклама.

0: Вики Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГРН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в Базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис Ретрейд. Выбирайте с комфортом.
3: Привет, я Маргарита Фролова, опытный риэлтор. Когда клиенты спрашивают, где купить квартиру в Тюмени, я чаще всего рекомендую им проекты «Географии». Узнайте почему на география.рф.
1: Застройщик ООС «ЗАИСБ. Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
1: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-202-0-17-01.
6: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.

0: крутышки, группа BTS завершают этот час. Далее за музыку у нас отвечает Сергей Белявский. Сережа, здравствуй.
1: Да, привет. Я сейчас зашел в интернет. Лучше бы я этого, конечно, не делал. Большинство зумеров в Москве ожидают не меньше 500 000 рублей за окончание школы в качестве подарков от родителей. Скажите, эти зумеры сейчас находятся с нами в одной комнате? Какие 500 000 рублей? Ты чего? Ты знаешь, сколько стоит 500 000 рублей? 500 000 рублей стоит 500 000 рублей. Блин. Это очень много рублей.
0: Очень много рублей.
1: Ну, а остальные, в общем-то, считают базовый минимум это 100 тысяч, вне зависимости от результатов экзаменов. Не знаю. Ну, что можно в Москве? Это, наверное, два раза на такси съездить.
0: Один раз продуктовый.
1: Да, один раз продуктовый зайти.
0: Так скромненько.
1: Да, да, да. Ну, а мы будем двигаться дальше по направлению отдыха. 5 вечера в Тюмени. Что ж, впереди у нас яркая история от Айсберг и Зиверт. Банк послушаем уже скоро. Ну а прямо сейчас появится Богдан Медведев. Broken Heart.

И только что Айсгер, Герт и Зиверт с темой «Банк». Ну а большинство зумеров Москвы ожидают не меньше 500 000 рублей за окончание школы в качестве подарка от родителей. Базовый минимум, вне зависимости от сдачи экзаменов, это 100 тысяч рублей. Почти половина взрослых заявили, что уже получили намеки о круглых суммах от своих детей. Да, иногда тоже хочется стать зумером. Но пока же у нас последний час до конца рабочего. Поэтому далее будем продвигаться в приятном ритме вместе с вещицей Стей от Леони и Калума Скотта. Меня зовут Сергей Белявский, всем большущий привет и классного вечера.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Будем слушать мощную историю «Hello» от Ибен. Менее чем через 3 минуты. Ну и также не забудь про свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на B7.

0: Festoon B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
2: Запрещено для детей. Есть такая традиция встречать гостей хлебом да солью.

0: закуски и стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов. И все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68-00-88.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч стейк охлажденный 999,99 за килограмм с 7 по 20 мая.
5: Окей.
4: Подробности на Окмаркет.ру.
6: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.

ходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: новостей в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. В Тюмени под реконструкцию попала улица Калинина на участке от Заколушской до Калининского кольца, а также появится развязка на перекрестке Объездной с улицы Фармана Салманова и тоннель через железную дорогу в районе Первомайской. Об этом сообщили в городской администрации. Работы запланированы на период с 2028 по 2040 годы, исходя из условий финансирования. В Тюмени к 440-летию областной столицы у музея «Городская дума» установили дощаник. Судно доставили из археологического музея-заповедника специально для празднования юбилея. На гербе Тюмени ладья или дощаник плывет по Серебряной реке в знак того, что именно отсюда начиналось освоение Сибири, сообщает инфоцентр правительства региона. И здесь, на месте современной площади, 29 июля 1586 года был возведен деревянный острог, положивший начало истории первого русского города Сибири. Абитуриенты вузов могут получить до 10 баллов дополнительно к результатам ЕГЭ в качестве индивидуальных достижений. Так, вузы Тюмени отметят работу добровольцев. В Тюменском индустриальном институте засчитают работу волонтеров сроком не менее 2 лет. В зависимости от стажа поступающие смогут получить от 2 до 4 баллов. На 5 баллов могут рассчитывать абитуриенты Тюменского медицинского университета, если они отработали волонтерами не менее 200 часов. На этом у меня все. Далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс». Опять

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 27 тепла. Именно так сообщает Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 8 баллов. Основные затруднения на Профсоюзной, Марис Терезе от 50-летия Октября до моста через железную дорогу. Время проезда 25 минут и 23. Постоим на Комсомольской, Осипенко, 50-летия Октября от Свердлова до Одесской. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
0: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Ждем «Two Colors», их трек «Mad World». Буквально через полторы минуты.
0: Реклама.
2: 30 мая, суббота, Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
5: Тунец на радио.
6: Что?
5: Тунец на радио.
6: Мужик, тебе что надо?
5: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
7: До конца мая скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
8: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
9: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
10: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя пицца-экспресс. При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд на сайте на ограничении
11: 22-823-268-22. Реклама. Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
12: Застройщику ОСЗ «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

На Красной Армии Егор Крид, Артик и Асти с пластинкой «Карма». Да, хотелось бы в нее верить, но не особо. А вот во что верю, так это в то, что мы точно отдохнем сегодня на максималках, потому что впереди у нас главный тюменский чарт «Выборка». В 19.00 ждем двадцатку лучших. Ну а до этого нас ждет Леди Гага и Доучи с новинкой «Runway». И прямо сейчас появится Capital City с треком «Staying Alive». В Тюмени 17 часов 46 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 27 тепла.
2: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
3: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Арни Токсис, Big Baby Tape с треком Nobody.
5: Не телефон, дед, я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня.
1: Уже через 2.5 минуты.
0: Реклама.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Сибирь Оптики — новое поступление. Сен-Лоран, Ботега Венета, Макс Мара, Монблан, Гуччи, Валентин Юдашкин. Сибирь Оптика. 40-20-53. Мариса Тереза, 2. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
9: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
2: Хватит думать!
1: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
2: Приходи!
1: Подробности по телефону 68-01-56.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82.

с пластинкой New Religion, но в Тюмени уже 18 часов и 10 минут. Все, рабочие дни позади. Впереди только отдых, только уикенд и только классная музыка. Ну а если вдруг не знаешь, чем заняться, то обязательно заглядывай в наш канал во ВКонтакте «Радио Красная Армия», потому что у нас уже есть свежие афиши мероприятий нашего города. Впереди у нас мастер-классы, открытая лекция кино и мода, интерактивная программа, балет среди витрин. В общем, мероприятие есть на любой вкус и цвет. Обязательно подписывайся, не пропускай ничего важного и интересного. Далее не пропустим историю Galaxy, Кунс и Теофилиус Лондон. И прямо сейчас появится Magical с темой Марфа. В Тюмени 18 часов и уже 11 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов. Облачно с прояснениями. Завтра днем до 27 тепла и без осадков.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Кое-что стильное от дискотеки аварии в Онмур «Кукла». Буквально через 2,5 минуты. Ну а еще не пропусти свежий выпуск новостей на Красной Армии.
0: Реклама. С благодарностью и надеждой, с радостью и уважением, с трепетом, нежно-нежно, с любовью и восхищением. Цветочная мастерская «Волшебна». Мы соберем ваши чувства в букет и бережно доставим по нужному адресу. Ищите нас в 2КИС.
6: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.

0: Чили Вилли. Звони и заказывай. 600-660.
1: ИП Самойлов Иван Павлович. ОГН 127-00-132-195. Юридический адрес. Город Тюмень. Улица Фирменная, дом 23.
2: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
4: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
5: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
6: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Выпуском новостей в студии Николай Антонов. Николай, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюменской области для строительства второго транспортного кольца изымут 57 земельных участков. Большая часть из них находится в частной собственности. Об этом сообщает РБК «Тюмень». Проект «Второе транспортное кольцо» включает в себя строительство отрезка от автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский до трассы Екатеринбург-Тюмень. Он станет частью федеральной трассы М-12 «Восток». Более 4000 жителей Тюменской области обратились за медицинской помощью по поводу присасывания клещей с начала эпидсезона. По данным регионального управления Роспотребнадзора, зарегистрировано 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом, 2 клещевым боррелиозом. Специалисты напоминают, что самым эффективным методом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. В случае присасывания клеща необходимо как можно раньше обратиться за медицинской помощью. В Тюмени реставрируют здание лечебницы на улице Даудельной, где в 1914 году лечился от ранения Григорий Распутин. Как рассказали УРАРУ, в региональном комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия на этом месте в будущем откроют ресторан. Ремонт планируют закончить к концу следующего года. Это были новости, ну а далее на Красной Армии музыка.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».
3: Опять

56 17 56. Центр аллергии и астмы «Парацельс» понимает: аллергия – сложная задача, но решение возможно. Доверьтесь экспертам, чтобы встретить свою лучшую весну. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: пробки на дорогах.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, дороги в Тюмени загружены на 6 баллов. Основные затруднения на ветеранов труда от Ватутина до Щербакова. Время проезда 19 минут и 15. Постоим на Тимофея Чаркова от железнодорожного переезда до улицы Щербакова. Будьте аккуратны на дорогах.
2: Спонсор программы «Автоград». Официальный дилер «Джили» и «Белджи» в Тюмени.
3: Все еще ищете, где купить автомобиль? Стоп! В «Автограде» «Джили» и «Белджи» уже ждут тебя прямо сейчас. Честные условия, проверенный дилер. «Джили» и «Белджи» в «Автограде». 29 400. Звоните, пока другие думают.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Крутая тема Юлии Зиверт «Газ».
5: Газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
1: Всего через 2.5 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
6: Красная Армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
7: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
6: Добавим городу новое звучание.
7: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
6: Стань соавтором гимна Тюмени.
7: Подробности в сообществе «Радио Красная Армия» ВКонтакте.
8: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
9: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+. Широтная 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
10: Окей. Каждый день с выгодой. Форель слабосоленая «Океан». Упаковка 200 граммов. 399,99. С 14 по 20 мая.
11: Окей.
10: Подробности на OkMarket.ru.
2: 30 мая. Суббота. Бульвар Бар. Вечеринка MTV с уникальным гостем. Продюсер, изменивший формат клубной жизни в стране. Диджей Федор Фомин. Ждем 30 мая в Бульвар Бар. Билеты на сайте bulvar.ru. Звоните 666-330.
12: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 45-55-55.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmyfm.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82 20.

Красной армии Алекс Клеер, его крутой звук Too Close. Мы, кстати, тоже приближаемся к крутому звуку. Главный тюменский чарт Выборка уже на подходе. В 19.00 послушаем двадцатку лучших. Обязательно присоединяйся, расслабимся вместе. Но прежде для тебя Медуза, Генри Камомиль, Don't Wanna Go Home. И прямо сейчас появится Holy Flame, да ну. В Тюмени 18 часов 46 минут. Всем отличного.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем без осадков и до 27 тепла.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем яркую тему «Авалон Рокстон Вертиго». Менее чем через 3 минуты. Ну и также не забудь про главный тюменский чарт «Выборка» в 19.00. Стартуем.
0: Реклама.
8: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи, популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
9: Есть такая традиция — встречать гостей хлебом да солью.

0: и десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ, Укрони 324-723-2034-220.
1: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
2: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

Музыкальные приветливости, ребята. Это Гера Адамян, то есть я, и главный тюменский чарт, то есть выборка. И здесь мы с вами слушаем 20 лучших хитов недели. И за 7 дней, знаете ли, порядок и состав меняется, если что. Кто-то добавляется в этот список, а кто-то из него вылетает. И сегодня очередь клан «Карусель» с работой «Right». Следом вылетает Ольга Серябкина «Асфальт». Ну а прямо сейчас 20-ка лучших. Поехали.

0: Уважаемый мною артист новой работы в главном чемпионском чарте. Талантливый Тедди Свимс с работой «Mr. Know It All». На эти выходные вообще, на мой взгляд, плейлист организовался идеальнейший просто. По этому случаю хочу поднять бокал моего любимого Кремана, чтобы они, ну имея в виду выходные, были такими же идеальными. Девочки, желаю, чтобы ваши подружки говорили: «Она танцует под шафе, под шаде». Да, и как раз встречайте «By India». Хочу и мод Шаде.
1: 19 место.

0: Под номером 18 на этой неделе Медуза и Генри Камомили «Don't Wanna Go Home». И сразу после этой классной работы я спешу вам рассказать. Нет, не сплетни. Новости. Музыкальная заставка.
1: Новости музыкальной индустрии.
0: Объявлена дата проведения 69-й церемонии вручения премии Грэмми, и стало известно, что сама церемония награждения золотой вот этой статуэтки в виде граммофона состоится 7 февраля 2027 года в Лос-Анджелесе, в штате Калифорния. Трансляцию премии после более 50 лет на CBS будет передана Disney и будет транслироваться на ABC, на Hulu и на Disney+. В честь переезда ABC и Disney готовят большую промо-компанию. Ну, ждем. Группа Red Hot Chili Pepper продала права на свою музыку компании Warner Music Group, и сумка сделки составила $300 миллионов. Теперь компания будет получать доход от стриминга, радиоэфира, продаж и лицензирования песен. Скорее всего, Warner Music Group заработает неплохие очень даже деньги на музыке Red Hot Chili Peppers. В этом году должен каталог принести $26 миллионов. Это только в этом году. До этого отчисления за песни перечислялись самим участникам группы. В последние годы многие артисты стали продавать свой каталог. Так, в феврале Бритни Спирс продала права на свои песни группы компании Primary Wave за $200 миллионов. В конце 2025 года состоялась продажа каталога Уикенда. Сумма сделки составила, приготовьтесь, $1 миллиард. Ну а в 2024 году свою музыку продали Pink Floyd и Kiss за $400 и $300 миллионов соответственно. Причем Kiss это сделали, чтобы организовать виртуальные гастроли в духе Abba Voyage. На этой финансово-музыкальной ноте я предлагаю перейти просто к музыке.
1: 17 место.

0: 100% уверен, что это будущий хит в главном тюменском чарте. Это Беовульф с работой «Феникс». Характер этой песни уже, на мой взгляд, настроен на победу. Хотите еще загляну в будущее? Вот прямо сейчас. Хотите? Ловите. Сейчас будет пауза. А дальше еще один хит. Как вам такое? Нормально? Если что, я умею гадать. Да, гадаю на, знаете на чем? На пенке от капучино. Обращайтесь.
1: Реклама. Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
2: Окружение природы, ароматы трав, личный пармистер на несколько часов и все это от 5000 рублей с человека. Новая банная программа «Первый пар» в сибирских хоромах. Правильная баня по доступной цене. Звоните 68 00 88.
3: А как вам такое? Скорость интернета в 10 раз выше, а деньги те же. 1000 мегабит за 600 рублей. Скажете, фантастика? Нет, это метросеть.
4: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
5: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните 533-444. 533-444.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить, пора действовать.
9: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
13: ОСЗ «Мидгард.рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Ой, мам, смотри, какие хорошенькие. Давай возьмем их домой.
15: Ну, конечно, возьмем. Тебе, значит, вот эти роллы, а мне пиццу.
16: Тонкое тесто, быстрая доставка. Пицца с 20-летней историей. Твоя «Пицца-экспресс». При заказе от 1500 ролл запеченный с курицей в подарок по промокоду ROLL99. Звоните 500-004. Сайт еда72.com. И подряд на сайте на ограничении 22-723-268-722. Реклама.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82-24.
3: Предлагаю вернуться к наслаждению и прослушиванию музыки. Запускаю в эфир «Френч Монтана»

0: Ох, ну как же этот сочный хит с пляжным настроением резко потерял вашу поддержку. С четвертой строчки он слетел на 12 место. Представляете, это Alok и Ziva и Portugal The Man Dive Into The Ocean. Тропические темы, давайте перейдем к теме отношений. Знаете почему? Потому что на очереди Alan Walker и Изабелла Мелкман, также Кэтрин О'Райан, Broken Strings, номер 11.
1: 11 место.

0: пятой строчке в главном чемпионском чарте вирусный хит, который заставляет тело качаться под ритмы Uncle Flex SMS. Разгоняемся с безумным настроением в эти выходные. Сейчас только сделаем небольшую паузу, а затем перейдем ко второй половине нашей двадцатки.
1: Прогноз по

0: не прогнозируется и до 27 тепла.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
2: Реклама.
1: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мам, а зубки можно лечить, как во сне?
6: Да, малыш, это возможно в стоматологии доктора Арбитайла. Ты наденешь маску, сделаешь глубокий вдох, и зубки будут как новые.
5: Я буду спокоен?
6: И ты, малыш, и я вместе с тобой.
7: Лечение зубов под седацией с закисью азота в стоматологии доктор Арбитайла. Даже самые тревожные малыши чувствуют себя в безопасности, без стресса и слез. Звоните 500-917. Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
8: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах от детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.

а следующего музыкального чемпиона Тюмени выбираешь ты. Голосуй на redarmy.fm. Слушай в пятницу 19 часов и в субботу 16.

Вот она. Ну вот она, вторая половина нашего плейлиста. И начнем эту часть с летнего вайба. Настроение на тусовку под открытым небом. Боб Синклар и Кайза. I can't wait.

0: эту работу от Even. Называется она Hollow. За неделю этот трек единственный, кто держится в стабильности. Никаких изменений. Также на 7-й строчке. А вот с прошлых выходных поднялся наверх по плейлисту Лирик с работой Кассеты. С 9-й строчки на 6-е место. В 20-ке лучших.
1: 6-е место.

0: Кужати Faithless. Как же они мне нравятся. Вот эти стильные ретро-ритмы, эти сэмплы. Что они делают с моим телом, не знаю, ребята. Если что, я сейчас танцевал и сразу же ворвался в эфир, чтобы представить их и, конечно же, ее красотку с невероятным голосом. Bebe Rexha, New Religion. 4 место в главном чемпионском чарте. После короткой паузы мы перейдем к тройке лучших.
1: Прогноз погоды.
2: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, местами небольшой дождь. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 27 тепла.
3: Спонсор программы – сеть оптик «Русьоптика».
4: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Доставка от ресторана «Техникум». Техникум.delivery.ru.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
3: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.

0: ходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
3: Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Хотите приобрести автомобиль? Приезжайте в базис Ретрейд. Огромный крытый салон авто с пробегом в Тюмени. Более 500 автомобилей с гарантией в наличии. Все проверены и готовы к эксплуатации. А также поможем продать ваш автомобиль или выкупим его выгодно. Вход через ТРЦ «Остров». Цокольный этаж. Базис «Ретрейд». Выбирайте с комфортом.
5: Держим миопию под контролем вместе с «Сибирь Оптикой». Ночные линзы, бесконтактная биометрия, аппаратные тренинги. «Сибирь Оптика». Телефон в Тюмени 40 20 53. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон Авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон Авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
7: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРНП 315-723-200-0017-01.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
9: Мы сейчас находимся с вами на самой десертной части нашего вечера. Представьте себе ваш самый любимый фреш из тропических фруктов. Так вот, это тот самый, да-да-да, тот самый сок. Топ-3 главных хита недели. Встречайте Бронза, Легенда, Тиесто и Брианна Грейс, Beautiful Places.
10: Третье место.

0: I love you, you said it out. Those empty words you spitting out. You told me you love me, where are you now?
1: Который на прошлой неделе был на бронзовой строчке, а сейчас забирает серебро. Это Zayn, Die For Me. Кто же номер один? Гера, ну скажи! Слышу я, как вы требуете от меня сказать это. Ну или это не вы, это просто голоса в моей голове. Да неважно, все равно и вам, и им, ну то есть голосам. Скажу так, сначала напомню порядок всей двадцатки, а потом объявлю главный хит недели. Номер 20, новинка, Teddy Swims, Mr. Know It All. Очень классная работа врывается. На 19 строчке танцевальная работа от By India, Хэшо и Мод, Шаде. Еще одна новинка, кстати. Под номером 18, Медуза и Генри Камамили, Don't Wanna Go Home.

Подбираем 16 на этой неделе. BTS, Swims. Пятнадцатая строчка. Беовульф, Феникс. Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сочинение, я обернусь Фениксом. С десятой на 14-ю опускается French Montana и Max B. Ever since you left me. 13-я строчка от Джонни. Эйфория. Между нами эйфория. Твой взгляд — это эйфория. 12-е место. Алок, Зива и Portugal The Man. Dive into the ocean. Номер 11. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Uncle Flex, SMS. Без обратной SMS. По номеру 9, Боб Синглер и Кайза, I Can't Wait. С пятой на восьмую слетает Holy Flame. С работой тону. Две недели подряд на седьмой строчке Ибн, Hollow. 6. Это лирик. Кассеты. Пятое место. Кунгс и Теофилиус Лондон. Galaxy. На четвертой строчке Биби Рекса и Faithless. New Religion. Третье место. Тиеста и Бриана Грейс. Beautiful Places. Номер 2. Зейн. Die for me. Ну и прямо сейчас встречайте главный хит этой недели, да и вообще регулярный, титулованный наш артист, который часто забирается на первую строчку. Это Ваня Дмитриенко с работой «Ртуть». Прямо сейчас. Номер 1. Первое место.

0: Вот он, Ваня Дмитриенко на первой строчке на этой неделе и в эти выходные с работой ртуча. Регулярный житель первой строчки в главном тюменском чарте. Желаю вам, нам всем, абсолютно всем и вашим друзьям, и вашим родным всегда быть номер один во всем, абсолютно во всем. Как всегда, я вас всех дистанционно обнимаю. Меня зовут Гера Адамян. До встречи. Пока.
1: Восемь вечера в Тюмени.

Эминем и Риана с темой The Monster, и этих монстров ты можешь услышать даже дома. Для этого нужно просто сказать несколько волшебных слов. Алиса или Маруся, включи радио «Красная армия», и крутые треки точно будут звучать у тебя дома, это проверено, это факт. Ну а ты можешь заниматься любыми делами, которые тебе по душе. Ну а мы будем пока продвигаться далее. Впереди у нас Бэр Вульф с историей «Феникс», и прямо сейчас послушаем лирика «Don't Go Mad». В Тюмени 20 часов 12 минут. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 27 тепла.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Алекс Уоррен, Fever Dream. Всего через 2.5 минуты.
0: Реклама.
6: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
9: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
10: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
11: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
10: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
11: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
12: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
13: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем отличную историю под названием Swim от BTS. Полностью послушаем менее чем через 3 минуты.
2: Реклама.
3: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Хотите вкусный шашлык на дровах? Звоните в кафе «Березка» 69-35-00. Шашлык на дровах. Доставим прямо к столу. 69-35-00. Кафе «Березка».
6: ООО «Березовая роща». Город Тюмень. УГРН 108-723-203-1028.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
9: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
8: Добавим городу новое звучание.
9: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
8: Стань соавтором гимна Тюмени.
9: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
10: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

Песня дальше тоже все будет очень просто и музыкально, потому что дэнс-шоу «Партизан» на подходе. 3 часа суперхитов, классики танцпола и танцевальных новинок уже заряжены, ждут своего часа. Час, кстати, наступит совсем скоро, 21.00. Будем ждать всех. Так что присоединяйся. Меня зовут Сергей Белявский. Всем классного вечера.

0: Сообщает Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг». От 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
3: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Реклама.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
3: Запрещено для детей.
6: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
7: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: сообщает Яндекс Погода.
1: Спонсор программы – компания «Скандия».
2: Выходи гулять! Тут классный двор!
3: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
4: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
5: Реклама.
6: Клубный проект. Дыхание. Модные диджеи. Популярная музыка и шоу. Каждый уикенд. Полночь в Максимилианс. Дыши в ритме ночи. Подробности на Максимилианс. При поддержке Красной Армии. Запрещено для детей.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Красная армия» представляют 28 мая. Самвел Геновян, Лилия Аверина и Петр Евдокимов. Большой стендап-концерт. Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
10: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
9: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
10: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
11: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Яндекс Погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: Реклама.
3: Ярмарка! 16 мая с 10 утра на Ленина 38/1 ярмарка новостроек и загородной недвижимости.
4: Хватит думать!
3: Более 50 застройщиков, квартиры, дома, участки, дачи, аниматор для детей и розыгрыш призов каждый час.
4: Приходи!
3: Подробности по телефону 68-01-56.
5: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
6: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай!
7: И слушай новые треки.
6: Ступай!
7: И не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
6: Ступай!
7: И в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
6: Нас уже 18 тысяч.
7: Не хватает только тебя.
6: Ступай!
7: vk.com/redarmy

0: Сообщает Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки.рф». «Прокерамик».

0: Сообщает Яндекс Погода.
1: Спонсор программы — сеть оптик «Русьоптика».
2: Мир, труд, май. Очки обновляй. В «Русьоптике» с 1 по 15 мая при покупке очков вторые в подарок. Полные условия акции и все адреса салонов на сайте русьоптика.рф. Тульская, 7. Телефон 358-308. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?